шпана. Жизнь моя помчалась, как с горочки салазки. Вовремя не спрыгнул, и случилась мне хана. И приснилась мне в дыму тюремного кошмара, будто я вернулся в

И выведут в рубахе цвета белого белей. И опять по памяти прогонят перед строем ряженых в парадное белых тополей. Одни замрут на стенах, перечеркнуты крестами, а в конце квадратик из непрожитого дня. Значит, со свободой поменялись мы местами, значит, эта присказка будет про меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш-можев.

0: лицензии ЦБР номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх. Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60. Средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит.
3: И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио Шансон.
5: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: На просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Угасание после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс. Тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, мир становится серым, потом энергия, появляется постоянная усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
7: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
8: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
7: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: В фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Родина моя, ждешь или не ждешь? А Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
6: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое здоровье у вас вызывают наибольший страх. Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 6 средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Телефон 8495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Росавиация не планирует ограничивать количество чартерных рейсов иностранных авиакомпаний. По словам главы ведомства Дмитрия Ядрова, чартеры зарубежных перевозчиков выполняются на основании допусков, которые Росавиация выдает по запросу компаний. В начале осени гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский отметил резкий рост доли иностранных авиакомпаний на российском рынке. Он предложил уменьшить количество разрешений для зарубежных перевозчиков на чартерные рейсы по международным маршрутам. Участковым в России планируют оптимизировать работу. Они смогут проводить отчеты перед жителями дистанционно через многофункциональные сервисы обмена информацией. Такой проект приказа подготовила МВД. При этом сохранится традиционное личное общение граждан с полицейскими. В документе отмечается, что внедрение современных технологий позволит сделать процесс отчетности более гибким и доступным для всех. Маркетплейсы могут занять четверть розничного рынка России к концу года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас доля онлайн-торговли уже превышает 20%. По словам Григоренко, цифровые платформы заметно меняют привычную схему торговли, напрямую связывая продавцов и покупателей. Все больше товаров и услуг россияне сегодня приобретают именно через интернет-площадки. На изучение физкультуры в российских школах отводится 2 или 3 часа в неделю. Образовательные организации могут самостоятельно выбирать количество уроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения. Предмет остается обязательным для всех классов с 1 по 11. К урокам физкультуры допускаются только школьники, имеющие соответствующее медицинское заключение. Ранее в Минпросвещении напомнили о максимальной длительности школьных уроков. Так, у первоклассников с сентября по декабрь занятия не могут быть более 35 минут. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, а далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: парикмахера. Ну, не случайно, ведь кудрявое нужно распрямить, а прямое завить. Все знают этот девиз, за счет чего и парикмахеры выбирают такую профессию, наверное. Потом сегодня праздник нелегального питья, Артем.
1: Питья.
0: Ты как?
1: Не, я только за легальное питье, Марин, ты же знаешь. Но мы против любого питья, если вы там нас слушаете где-то.
0: День ежевики.
1: Ежевика.
0: И международный день охраны озонового слоя.
1: Я в этом году, по-моему, не пробовал.
0: Песня про озоновый слой.
1: Нет, не будет. А ты хотела бы?
0: Ну, вообще, в честь праздника можно было бы послушать.
1: Хорошо. Так, ну что ж, мы поздравляем вас с этими замечательными праздниками, событиями. Может быть, даже кто-то известный сегодня родился, нет?
0: Может быть.
1: Ты так глубоко не копаешь?
0: Ну, не то, что глубоко, просто как будто бы, когда... А, помнишь, у нас на ресепшн девочка Маша была, которая в секрет ушла? Вот у нее сегодня день рождения.
1: Понятно.
0: Это среди тех, про кого я помню.
1: Ладно, дорогие друзья, с вами утреннее шоу в формате 2D. Всем желаем доброго утра.

0: Радио Шансон.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Кэш-можешь.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охотников.

0: охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Какие новости? Какие новости? На радио «Шансон».
1: Подмосковье молодцы. Они, конечно, живут своей жизнью, ребята. Они смотрят турецкие сериалы и начинают активно называть детей в честь героев турецких сериалов. Уже появились Неслихан и Бурак. Не Асчевит, конечно, но Бурак. Понимаешь? А также среди необычных имен в 26-м году были Одиссей, Амур, Аполлон, Шахерезада, Клеопатра, Малина и Фелиция. Но это уже из другого
2: сериала. Ой, Малина красивая.
1: Сериала. Хотя Одиссей тоже вышел же фильм недавно, да? И, соответственно, может быть, на кого-то уже
2: повлиял. Книга-то вышла намного раньше,
1: Книга вышла раньше появления вообще первопечатников наших замечательных. Кирилла и Мефодия. В общем, да, дорогие друзья, да, если увидите где-то Бурака или Неслихана, знайте, что турецкие сериалы не прошли даром.
2: Mm-hmm. Экзорцистов и медиумов в России оставят без работы. Услуги хотят приравнять этих людей к пропаганде сатанизма даже.
1: Ого.
2: Общественники предлагают запретить рекламу изгнания дьяволов и штрафовать площадки с такими объявлениями до 5 миллионов рублей. Ну, правильно это.
1: А что будет с битвой экстрасенсов на известном телеканале?
2: Кстати, да.
1: Начинать-то надо
2: оттуда. Ну, подожди, но
1: потому
2: они
1: что
2: же...
1: ноги растут, мне кажется, именно.
2: Там же у них нет изгнания дьяволов.
1: Там есть все.
2: Серьезно?
1: Там
2: я
1: такую
2: дичь. Смотрела, там какая-то женщина какую-то курицу во дворе раскапывала.
1: Вот, она ее раскапывала, потому что она ее сначала туда закопала.
2: И еще они там ходили с какой-то со статуей медведя по деревне. Ну, в общем, я когда-то думаю, реально это по телевизору показывают?
1: Да.
2: И люди это смотрят?
1: Люди это смотрят. Людям
2: так,
1: это
2: дорогие
1: даже
2: наши
1: нравится.
2: Радиослушатели, расскажите, вы смотрите?
1: Смотрите?
2: Ну, потому что надо понимать, может быть, мы что-то упускаем из виду.
1: Так,
2: то,
1: москвич...
2: что мы тоже так будем делать.
1: Как мы будем делать?
2: Уезжаем
1: потом
2: в какую-нибудь деревню, ищем
1: скажут,
2: курицу.
1: Два сатаниста работают.
2: Ну, не, мы просто, типа...
1: Не надо нам такого.
2: Включить радио «Шансон» этой курицы, и все будет хорошо.
1: Так, москвичка удивляет водителей такси. Во время поездки она незаметно рисует портрет водителей. А в конце вручает готовую работу с именем. Реакция водителей – это отдельный вид удовольствия, а она рисует их всех со спины, то есть там просто вручает рисунок затылка или воротника.
2: Ну, она, если ты сидишь не прямо, вот наискосок от водителя, ты
1: или она садится
2: его
1: на переднее сиденье.
2: Вряд ли. Водители такси как будто это не любят.
1: Да, не очень.
2: Они обычно там выгибают спинку так,
1: чтобы
2: рядом
1: никто не сел. Чтобы только вперед
2: никто
1: не лез, да, согласен.
2: Так, тут интересно, Артем, люди возмущаются, почему ты сказал, что 7 часов 16 минут, если было 7 часов 6 минут, люди начали сверять свои будильники.
1: Серьезно?
2: Да.
1: А я сказал 16?
2: Угу.
1: И ты даже меня не поправила?
2: Я вообще счастливые часов не замечаю. Я тебе доверяю, как и все наши.
1: Если бы я сказал 9 часов 27 минут, ты бы тоже не даже...
2: Да,
1: не...
2: если ты даже сказал бы уже, что 10:55, я такая, о, как быстро пролетел эфир.
1: Слушай, ну 6:16, что-то дрогнуло где-то, ну,
2: 6:16, это же было 7.
1: Да, в 7.
2: Ну ладно. А тут интересная новость. А где про отцов, которые подрались? Я же только что ее видела.
1: Я не удалял.
2: Не удалял,
1: смотри,
2: точно.
1: Смотри внимательно.
2: В общем, история такая. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом между собой. Дело было 11 сентября в городе Владивосток. Произошел конфликт между учениками. Отцов вызвали в школу. Ну и мужчины как бы не стерпели и тоже начали перепалку, которая переросла в драку.
1: Слушай,
2: вот
1: ну это
2: вот
1: нормально, мне кажется, история. Вполне себе даже объяснимая, логичная. И вообще, ну, тут сложно комментировать, потому что, во-первых, мы не знаем, из-за чего все это началось, да.
2: Ну, ты знаешь, непонятно, кто прав, кто виноват. Мы же детей учим, пытайтесь как
1: договариваться.
2: Бы с помощью коммуникации и разговора решить вопрос.
1: Это ты так учишь свою дочь.
2: А кто
1: учит
2: драться?
1: А я свою учу, бей первым, да.
2: А, серьезно?
1: Если чувствуешь, что уже все, тебя прижали к стенке, бей первым. Если драка неизбежна, всегда надо бить первым, либо бежать.
2: Кстати, это отдельная тема, учите ли вы своих детей драться?
1: Ой, конечно, сейчас мы начнем. Нет? Тут бойцовский клуб устраивать. Ладно, дорогие друзья, впереди «Черный ящик», гораздо мирная игра. Ничего страшного с вами не произойдет. Готовьте свои мобильные телефоны, скоро поиграем. Ну и давайте, ладно, про время скажем. 7 часов 20 минут 35 секунд.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, звонки всем максимум дают.
6: Стих «Юникорн». Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
7: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони 27-29-30.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: неправильно.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Ты видела, как Газарес освоил искусственный интеллект? Как быстро он шлепает эти картинки.
4: А где вы их делаете, Александр? Это какой-то GPT-чат или
3: ну,
4: что?
3: Ну, что-то
4: это?
3: Такое, да. И там уже есть фотография мужичка в мастерской. У него на часах 7 часов 6 минут.
4: А ты видел, как выглядит рубрика «Чечеточка» глазами Газареса? И как выглядит Егорыча Семеновна? Глазами.
3: А, чечеточка, вижу, посмотреть. Да, да, вижу. Смешно. Но только молоденькие они здесь какие-то.
4: Да, нам нужны старые, Егор.
3: Мы немножко пожамканы.
4: А я так, ну, смотри.
3: Ну, ты-то еще нет.
4: А где я... хвост чешуя, как из черного ящика Газарез достает рыбу? Короче, на самом деле, мне кажется, Александру Газарезу пора заводить отдельный какой-то канал, где все будут смотреть, как он нас видит, и искусственный интеллект. Мы там симпатичнее, чем в жизни, как будто бы даже. Так, ладно, черный ящик сегодня в черном ящике. Не рыба, не Сашка Газарез, а город.
3: И не часы, как некоторые надеялись.
4: Город удивительный, очень необычный. Ехать туда из Москвы, ну, прям недолго. Вполне можно после работы взять и поехать.
3: Вопрос зачем? И, может быть, зачем? Как раз на этот вопрос ты сейчас и ответишь, что мы там увидим, если ехать недолго, но, тем не менее, как бы ты рекомендуешь.
4: Даже не знаю, как бы тебе сказать. Это город-сад. Город-лес.
3: Город-сад? Это из какого-то советского стихотворения.
4: Ну, это связано с Советским Союзом, потому что, конечно, ничего не было там. Ну, там просто были всякие деревни, села, рабочие поселки.
3: Тула, Суздаль, Коломна, Псков, Рыбинск, Тверь, Углич. Люди
4: в
3: просто перечисляют.
4: Две крупные реки. Активисты этого города сейчас работают активно, взаимодействуют с властями, чтобы там, чтобы туда вернулись жить аисты.
3: Переславль-Залевский, Зеленоград, Краснодар, Подольск.
4: Ты знаешь, что такое пучки? Ну, это связано с физикой.
3: Пучки? Да, конечно.
4: Там вот в этом городе есть отдел пучков, например. Mm-hmm. И также там есть памятник уникальный. Он называется «Пузырьковая камера Мирабель». Mm-hmm. Это используется для физических экспериментов.
3: Ни Калязин, ни Киржач, ни Обнинск.
4: Много ученых, потому что здесь есть научный институт, где изучают высокую энергию. У тебя высокая энергия или не высокая?
3: Да, у меня очень высокая энергия. Иногда зашкаливают
4: все
3: приборы.
4: А песня группы «Лесоповал», «Дурак ты, Вася», человек вот там работал, в этом городе, потому что в 1960 году в этом городе построили ускоритель заряженных частиц У-70. И говорят, что там разрабатывали какие-то детали для андронного коллайдера в Швейцарии. Интересно тебе такое, нет? Ты такое не любишь?
3: Не, я так глубоко в физику не погружаюсь, Марин. Ты же знаешь, я...
4: А во что ты глубоко погружаешься? Кстати, от твоего нового района, где ты живешь, ехать вообще недолго. Полтора часа на автобусе.
3: Ну ладно, есть правильный ответ.
4: Кто был первым?
3: Первым была Лариса. Лариса. Что мы знаем про Ларису? Ничего, потому что у нее на аватарке буква L на зеленом фоне. И она была зарегистрирована... Когда Лариса была зарегистрирована-то? 2 августа, что ли? Так, сейчас, секунду. Лариса была зарегистрирована 2 августа прошлого года. Все. Лариса, я вам отправил смайлик в ответ. Присылайте номер своего телефона. Мы объясним вам, где и когда вы получите свой приз.
4: Все так быстро и
3: город,
4: просто.
3: Еще раз, Протвино.
4: Протвино.
3: Да.
4: Ну, интересный город. Я вчера вообще, у меня такое было путешествие. Я
3: а давай ты об этом расскажешь,
4: да.
3: Нам чуть позже.
4: Поехала,
3: да?
4: В Протвино, уехала в Алексин.
3: Вот так.
4: Вот они, чудо навигации в наши дни.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
1: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальный дилерский центр Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОГВ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности приложения WebJob 18+.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Такие новости.
12: Такие новости.
11: На «Радио «Шансон».
13: Марин, есть ли у тебя привычки, от которых ты хотела бы избавиться?
14: Второй день подряд, но на работе ем какой-то невероятно свежеиспеченный хлеб. Mm-hmm. Как будто бы пора избавляться от этой привычки. Дорогие друзья, дорогие друзья.
13: Дорогие друзья.
14: Хочу вам рассказать, что Артем Демин просто какие-то творит невероятные шедевры хлебные. Поэтому, если вдруг вы хотите отведать хлеб из рук ведущего утреннего шоу, пишите ему в личные сообщения, потому что если он не перестанет приносить свои хлеба на работу, то будет перегруз у самолета, который будет вылетать на «Бархатный шансон» 24 октября. Я про себя сейчас говорю.
13: Нам главное с тобой сесть в разные, с разных сторон.
14: А чтобы равновесить?
13: Ты у иллюминатора, и я у иллюминатора. Но это совершенно.
14: А как же ты мне хлеб будешь передавать? Лететь-то часа три? Или сколько сейчас дали лететь?
13: Побольше. Часов пять, наверное.
14: Дорогие друзья, если вы еще не приобрели себе путевку на «Бархатный шансон», то самое время это сделать. Остается все меньше и меньше времени. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 18+.
13: Так я начал не просто так про привычки.
14: А
13: был опрос. И россияне сказали, что 70% хотели бы самостоятельно ограничивать себе доступ к социальным сетям перед сном. 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера.
14: Вот ты ходишь к холодильнику ночами? Мне вот, честно говоря, лень туда идти.
13: Не, я вообще...
14: Раз ты спишь, все.
13: Мы с тобой спим мало. Ну, я имею в виду, не так.
14: Я понимаю, что ты имеешь в виду.
13: Мы спим мало по времени, потому что мы, короче, ценим каждую минутку своего сна. Да. Поэтому мы не ходим к холодильнику.
14: Я вчера прочитала забавную шутку, типа...
13: У нас недостаточно времени для сна.
14: Смотри, в сутках 24 часа. У нормальных людей 8 часов на сон, 8 часов на работу. И вопрос, а еще 8 часов куда деваются? Куда ты деваешь свободные 8 часов? Тем более, у нас с тобой рабочий день не 8 часов.
13: Нет, ну, смотри, во-первых... До работы и обратно, но это уже часа полтора.
14: Так, окей.
13: Вот, минимум полтора часа я сейчас играю в теннис, а иногда и получается с дорогой все два.
14: Вы посмотрите на него.
13: Ну, плюс готовлю хлеба, выпекаю, смотрю новости, смотрю спортивные какие-нибудь.
14: Хлебная биржа Артема Демина. Я представляю, если у тебя будет такой фургон хлебный, это можно было бы название такое придумать, да?
13: Да.
14: Да, хорошо.
13: Хорошо.
14: Так, в России в 41 раз сократилось число продаж просроченных товаров.
13: Я не договорил про свои опросы.
14: Так,
13: итак, 28 хотели бы отказаться от походов и к холодильнику ночью. Вот, что еще? Каждый пятый.
14: Новость, которую вчера рассказывал Виталий Байкалов, и мы уже думали, может, мы ее обсудим.
13: Каждый пятый признался, что хотел бы себе запретить покупать абонементы в фитнес-клубе.
14: А зачем?
13: 18, ну, потому что не ходят. 18% выступили, но зато покупают. Вот у меня так
14: богатые
13: было.
14: Богатые люди.
13: У меня так было в прошлом году. То есть я купил себе на год абонемент в фитнес-клуб.
14: Сколько
13: и я
14: раз
13: был
14: там, ты там был?
13: Два раза. Был.
14: Один раз, когда покупал, второй раз, когда продлевал?
13: Вот, один раз пришел. Нет, и реально мне не понравилось. Ну, мне не понравилось. Много народу, мало места, непонятная сауна.
14: А тебе не кажется, Артем, что
13: мало
14: просто
13: бассейна.
14: Ты купил абонемент в фитнес-клуб по не очень дорогой цене,
13: да,
14: и поэтому ты не ценил эту покупку.
13: Да, конечно.
14: И поэтому ты туда и не ходил.
13: С большим дисконтом,
14: заплатил хорошую стоимость, то тебе было бы жалко потраченных денег, и ты бы заставлялся, за шкирку бы вытаскивал и тащил бы себя в этот зал.
13: Так вот, ладно, что еще? 18% выступили за возможность блокировки покупки на маркетплейсах после полуночи. Прикинь, люди одни идут к холодильнику, а вторые в этот момент активно что-то заказывают.
14: Можно было бы вот эту вот тему
13: обсудить. Давай эту тему обсудим.
14: Что бы вы хотели себе запретить, да?
13: Давай обсудим, давай.
14: Давай. Ты со мной обсудишь или с нашими радиослушателями?
13: С нашими радиослушателями.
14: Вы поняли, что мы обсуждаем?
13: В следующем часе.
0: Ах, я

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 16 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. И начнем мы по традиции с овнов. Овны. Этот день может принести вам много интересных возможностей исполнения давних желаний. Главное, верьте в то, что все мечты сбываются. Ваша песня, музыка про нее. Михаила Бублика.
2: Тельцы. Наступает хорошее время для творческих проектов и повышения по службе. Появится даже возможность выхода на более высокий профессиональный уровень. Ваша песня сегодня — матросская лирическая Александра Розенбаума.
1: Близнецы. Проявите больше мягкости и заботы по отношению к близким людям. Это поможет вам сохранить душевное равновесие. А ваша песня — гитара любовь. Успенский.
2: Раки, ваш творческий потенциал плюс желание и незначительные усилия, и вуаля, вы способны свернуть горы. У вас все получится. Идите смело к своей цели. Настроение ловите в песне Селигер Михаила Круга.
1: Вуаля. Львы, не стремитесь отказываться от прошлого. Примите его таким, какое оно есть. Начальство сегодня оценит по достоинству вашу исполнительность и профессиональные качества. А ваша песня — забытая Александра Иванова.
2: Девы, постарайтесь избегать сегодня разногласий. Согласие в семье. Сломанное восстановить будет непросто, и лучше не рисковать. Найдите в себе силы, чтобы пойти на примирение первым. Совет ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Алихно.
1: Весы. Наступает благоприятное время для карьерных достижений, любовных отношений. Проявите решительность и активность. А для настроения послушайте песню «Шереметьево» Андрея Бандеры.
2: Скорпионы. Деловая или романтическая встреча может расширить ваши возможности. Соглашайтесь на любые авантюры. А настроение этой среды ловите в песне «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Стрельцы, сегодня вы можете смело рассчитывать на поддержку со стороны начальства, а вечером уделите себе и своему избраннику достаточно времени, ну, чтобы было вуаля. Ваша песня — «Рестораны» Сламы и Пляшева.
2: Козероги, есть вероятность найти новый источник дохода, он может быть кратковременным, но вас это вполне устроит. Меньше слов, эмоций и больше дела. А для настроения послушайте песню «Белый пепел» Александра Маршала.
1: Водолеи, желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, пока вы не остались с долгами и невыплаченными кредитами. Да. Ваша песня в эту среду — «Моя мадам» Гоши Грачевского.
2: А рыбы, на этой неделе вероятны небольшие денежные поступления, которые станут началом постоянного дохода. Есть шанс найти новую работу или даже немножко подняться по карьерной лестнице. А ваша песня — «Этот долгий день» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 17 градусов. Вечером будет облачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 9 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
10: Потому что гвозди надо надежные покупать.
11: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
12: Судостроителям почет и уважение.
13: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей-монтажников.
12: «Стройфлот» – гордость поколений.
13: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
14: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Индексация тарифов ЖКХ в российских регионах пройдет с 1 октября. Размер повышения составит от 8 до 22%, рассказала газете «Ру» финансовый эксперт Татьяна Волкова. С 1 января тарифы выросли по всей стране на 1,7%. В следующем месяце размер индекса устанавливается отдельно для каждого региона. В Москве это 15%, в Санкт-Петербурге 14,6%, в Московской области без малого 13%. Краснодар и Омск лидируют по доле ипотечных сделок с новостройками. В столице Кубани в первом полугодии с помощью ипотеки купили 85% квартир. В Омске 82%, сообщает РИА Недвижимость. В исследование вошли 23 крупнейшие локации, включая Московскую и Ленинградскую области. Разрыв между рынками остается значительным. Так, доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья Калининграда составила всего 51%, в Казани 50%. Больше всего технического винограда, который используется для производства вина, в этом году соберут в Краснодарском крае. В Роскачестве отметили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства. Убрано свыше 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема урожая в стране. Эксперты отмечают, что производители добились серьезных успехов. Качество кубанских вин улучшилось. Окончательные итоги уборки урожая подведут в ноябре. Летний сезон на курорте Сочи «Роза Хутор» завершится в начале ноября. Горнолыжные откроются 18 декабря. Как рассказали в пресс-службе курорта, для гостей будут работать трассы всех уровней сложности, сноу-парк, учебные склоны, горнолыжная школа для обучения катанию лыжников и сноубордистов, 8 пунктов проката и детские кемпы. На курорте сохранили стоимость скипасов и основных услуг без повышения. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим, что бы вы хотели себе запретить. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Итак, возвращаемся к опросу, который был недавно проведен. Да какой недавно? Вчера, по-моему, да, были результаты уже опубликованы. 70% хотели бы себе самостоятельно ограничить доступ к социальным сетям перед сном. То есть это прям сильно много людей. 70%. Большинство. 28% хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить.

0: Вы заметили, что он говорит на подкладе, а не на моих репликах? А история в чем? Вчера, значит, мы с дочкой едем в машине, и она говорит, слушай, в навигаторе можно выбрать, разные люди разговаривают. И вот такая говорит, а почему у вас с Деминым нет? Я говорю, а как бы мы озвучивали навигатор? Он бы говорил направо, я бы говорил, ну это не точно. Я сомневаюсь, подождите-ка. И, в общем, я бы поставила себе самозапрет действительно на то, чтобы не перебивать людей. Ну, потому что в целом я торопышка по жизни, и я понимаю, что человек так долго что-то говорит, и я думаю, я уже все поняла, да-да-да, давай, я хочу ворваться и что-то начать комментировать и отвечать тебе. Вот этот момент я бы себе, наверное, поставила самозапрет и жесткий самоконтроль на то, чтобы никого не перебивать.
1: Ладно, дорогие друзья, вспоминайте, на что вы хотели бы себе поставить самозапрет, и присылайте нам на номер +7 909 955 103 0.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
6: 2D-шоу на «Радио Шансон». Первое в мире утреннее шоу в формате

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, 8.16 столицы, дорогие друзья, хотим с вами поговорить. Самозапрет на что вы хотели бы себе ввести?
3: Так, у тебя, значит, только маркетплейсы?
2: У меня один я удалил, осталось два. Но я не понимаю, как ты без маркетплейсов существуешь, на самом деле.
3: Если мне что-то надо, я говорю своей дочери, говорю, закажи. Она все время говорит, папа, у нас корзина там переполнена. Я говорю, в смысле переполнена?
2: А сколько было максимум у тебя в корзине позиций? Ну, ты любила скидывать в корзину?
3: Да, ну, честно говоря, нет. Если мне что-то надо, я сразу заказывала. У меня такого нет, что я там накидаю что-то.
2: Ну, вот как раз, чтобы был период охлаждения. Накидаешь, потом понимаешь, тебе это надо или нет.
3: Мне не нужен период охлаждения. Я горячая женщина. Какие периоды охлаждения? Ты что? Я к тому, что вот так, если подумать, я даже вот в плане кредита, да, я понимаю, что многие вводят себе этот запрет из-за того, что мошенники могут по телефону как-то там тебя обмануть, НЛП или еще что-то, и заставить тебя там взять кредитные деньги и перевести их непонятным людям или отдать кому-то. Но вот так вот лишить себя, а вдруг я захочу, увижу какую-нибудь избу с наличниками, и мне надо будет ее срочно купить, а у меня не будет там не
2: возможно.
3: Будет
2: не, возможности. Ну, там можно же потом разблокировать самостоятельно. Да,
3: ну, в общем, это же
2: просто время
3: какой-то,
2: там какой-то
3: длительный
2: теряешь,
3: процесс.
2: Да,
3: а вдруг я действительно увижу, например, что продают где-нибудь недалеко от, я не знаю, там какой-нибудь Шуи или Палиха избу с наличниками там, начала 20 века или
2: и
3: конец 19-го.
2: И ты прям готова купить избу с наличниками?
3: Но если она будет стоить 1300, то я с удовольствием.
2: Но
3: понимаешь?
2: Это с целью перепродажи, вряд
3: нет,
2: ли ты будешь там
3: просто
2: жить.
3: Просто с целью приезжать туда иногда.
2: Ну, иногда как? А как же город Д?
3: Ну, город Д — это классика. Это иногда. Ну, знаешь, сменить картинку. Типа, а тут я часто со своим самоваром еду в Шую или в Палих. Ну, что-нибудь такое, не знаю. У меня есть такая шальная идея, что когда-нибудь я захочу приобрести какой-нибудь старый дом, и, может, там музей открыть. Ну, то есть, я понимаю, я
2: вот
3: не хочу тебе
2: открыть
3: себе...
2: Открыть музей — это практически бизнес. Ты вкладываешься в эту историю.
3: Ну, нет.
2: Собираешь экспонаты, продаешь билеты.
3: Поговори с любым музейщиком или там владельцем частного музея, он тебе скажет, нет, это не бизнес, это трата денег. Это из серии, как открыть свои виноградники.
2: Подожди,
3: там.
2: Но билеты люди продают на то, чтобы в музей внутрь попасть.
3: Ну, Артем, вот часто ли ты ходишь в музеи?
2: Даже
3: в крупном городе, когда ты последний раз в Третьяковской галерее был. Третьяковская галерея от тебя обогатилась? Нет.
2: Я тебе сейчас больше скажу.
3: Никогда.
2: Ни разу.
3: Да ладно, я тебя свожу,
2: нет.
3: Ты с ума сошел? Боже мой.
2: Нет.
3: Как
2: но
3: же,
2: мне
3: охотники на привале.
2: Но смотри, мне нужен человек, который будет моим проводником. Ты правильно сейчас говоришь. Я
3: там
2: тебя
3: есть
2: свожу.
3: Такая специальная штука, в ухо вставляешь,
2: я не хочу, я вот это мне не нравится. Мне надо,
3: тебя
2: чтобы...
3: даже перебивать не будут.
2: Меня надо, чтобы взяли за ручку и подвели к самым
3: так.
2: каким-то важным работам, чтобы я посмотрел.
3: Если нас сейчас слушают какие-то девушки, которые хотят кому-то рассказывать про картины, Артем готов с вами, да? Ты с билета купишь два, хотя бы. Я понимаю, что экскурсию оплатить — это невиданная роскошь, но хотя бы. В общем, все. Артем, значит, тебе нужен самозапрет на что?
2: Самозапрет на что? Давай подумаем.
3: Я даже не знаю, на то, чтобы не ходить в музей, наоборот, чтобы не сидеть дома, не играть в... не смотреть футбол. Вот мужчинам нужен такой самозапрет?
2: Не знаю.
3: Почему?
2: Я думаю, что многие мужчины сейчас нас не поддержат, если мы такой предложим им самозапрет.
3: Просто я понимаю, что многие женщины... Или, например, мне кажется, нужен самозапрет меньше всего сажать. Потому что многие думают, боже, как много урожая в этом году, зачем я все это насажал? Или когда в середине лета все это начинает колоситься и плодоносить, и ты думаешь, зачем так много? И потом возьмите, пожалуйста, кабачок. Ну, мне кажется, это тоже какой-то...
2: Это неплохо, на самом деле, предложить свой кабачок кому-то. Это очень даже благородно. Дорогие друзья, скоро вернемся.
4: Нижегородская реклама на радио Шансон.
5: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в торговых центрах Зеркало, Добрыня и Атолл. Акция действует до 1 октября 2026 года.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 831 431 89 96.
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны. Большое.
9: Мы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
16: Мы готовы удивляться.
15: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
17: Хочется на ТНТ.
18: На ТНТ.
19: На ТНТ.
15: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ.
20: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280. 0 8 2

второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: о сокровенном.
1: Хотим сегодня с вами поговорить откровенно, на что вы ввели бы себе самозапрет.
2: Ой,
1: добровольно.
2: Я придумала на что.
1: На что?
2: Я очень легкий на подъем человек. И вот вчера, значит, не вчера, я прочитала в интернете новость, что недалеко от Тулы ребята, один видеоблогер, другой фотограф, вырезали там пару недель дома огромные буквы из дерева, из вот этих USB-панелей, с надписью «Смотри, как красиво», просто в поле.
1: Что значит из USB-панели?
2: Ну, в смысле, деревянные вот эти, как они, стружка или что это. Ну, короче, они вырезали эти огромные буквы, покрасили.
1: Вряд ли это USB называется.
2: Ну, они называются так. Или OSP. Ну, что это, короче? OSP-панели. Ну, что-то такое. Я же не строитель.
1: Да, не, просто USB-панели, это сейчас сразу... Компьютерчики сейчас такие, чего они вырезали.
2: Ну, как-то так они, в общем, ладно, суть не в этом. В общем, огромный арт-объект, который называется «Смотри, как красиво».
1: Просто из фанеры.
2: Да, и все это стоит в поле, а там то туман, то рассвет, то закат. В общем, я думаю, ну далеко, ну и мне вот это по М2 куда-то ехать, бензина нет, думаю, ну что-то. И, в общем, и читаю я новость. Арт-объект скоро уберут. И что ты думаешь? Вторник, 15 сентября, ничто не предвещает беды. Я говорю дочери, ты можешь уйти после второго урока? Говорю своей подруге, бери какой-нибудь еды с собой, поедем. Она говорит, ты с ума сошла, ты же на работу в 5 утра встаешь. Я говорю, нет, все, поехали, а то потом будет поздно. И значит, и мы едем 200 километров от Москвы просто ради того, чтобы посмотреть на буквы в поле. Но, к счастью, что меня удивило, я думаю, ну хорошо, людей не так мало, там было много людей, то есть много таких же безумцев, но у многих были номера, там 71-й регион.
1: Так, может быть, просто эти люди проезжали по трассе по своим делам, видели в поле вот эти буквы такие, ну, ой, ну вот, ладно, давай остановимся, сфоткаемся. Но вряд ли кто-то специально поехал к этим буквам, Марина.
2: Еду обратно, уже, значит, темнеет. Я понимаю, что я уже устала рулить, уже как бы думаю, обеденный сон на сегодня не случился. И вот сейчас ты говоришь, Анна, чтобы вы ввели. Ну, я даже до конца не понимаю, я бы хотела лишить себя вот этой возможности сорваться и как-то безумно, без какой-то особенной цели просто... То есть, а я в целом могу вот так вот, знаешь, где-то какая-то выставка, мне это надо. Или там завтра рано вставать, а сегодня там концерт, я пойду. То есть вот это вот мне иногда как будто бы я понимаю, что я от этого... Устаю, надо бы себе запретить.
1: Слушай, ты приносишь себя в жертву, потому что ты подрываешь свое здоровье.
2: Ну я же кайфую от этого. Я смотрю на эти буквы и думаю, правда красиво, здорово, что обычное поле. Ну, ребята просто хотели, чтобы мы обращали почаще внимание на красоту вокруг.
1: Ребят, я посмотрел фотографии. Ну, я там красоты какой-то не увидел.
2: Ну,
1: просто
2: серьезно?
1: Буквы
2: просто
1: в поле.
2: Нам вот Светлана из Алексина пишет, что одно желание перестать грустить. Несколько дней назад не стало кошке, Масе. В душе печалька. Понимаю, что для кошки 15 лет жизни это хорошо. Цель срочно запретить себе тоску и нужно переключиться. Светлана,
1: это
2: отправляйтесь в поле.
1: Нет.
2: Это недалеко от Алексина.
1: Чтобы переключиться с одного кота на другого, нужно просто взять из приюта или купить, или подобрать где-то другого кота.
2: Ну, все. А можно, подожди.
1: Это работает только
2: это
1: так.
2: Это на самом деле тяжело морально решить. Да другое животное.
1: Ой, у меня уже столько
2: Хотя
1: котов было.
2: Хотя моя бабушка говорила
1: конвейер
2: всегда, что животные
1: котов.
2: Не умирают. Их душа уходит в душу
1: более,
2: какого-то
1: да.
2: другого да. животного. Поэтому, Светлана, может, вы встретите какого-то котенка, а там душа вашей кошки Маси. Понятно, что, может быть, сейчас это звучит максимально нелогично и странно, но я тоже в это верю. Что
1: а
2: так
1: ты
2: есть.
1: Никогда не хотела на шоу «Битва экстрасенсов»?
2: Мы уже вроде это обсудили, что это скоро запретят.
1: Котят там можно было бы тебе развернуть. Мне кажется.
2: Что ты начинаешь?
1: Так, доброе утро. Хотела бы запретить себе есть сладкое, но без сладкого просто жизни не представляю, пишет нам сладкоежка Наташа. Слушай, а когда хочется сладкого, чего не хватает в организме? Какого химического элемента?
2: Железо? Железо не хватает.
1: Железо. Вам ешьте железо,
2: Наталья. Это называется ОСБ-панель или ОСБ-плита. А мне люди пишут, Марина, это просто ДСП.
1: Вот я и говорю тебе, ДСП, фанера обычно. Ладно, нет, фанера может быть чуть другая. Но не важно. А Наталье совет мы даем какой? Железо надо есть, препараты с железом.
2: А мы что тут, рубрика «Добрые советы», которые нас не спрашивали? Или?
1: Ну, конечно. По коту ты уже дала советы. По сладкому я, как бывший врач, тоже даю
2: так,
1: совет.
2: А еще у нас что есть сообщение от Вячеслава.
1: Давай.
2: Он тоже требует совета.
1: 20 секунд.
2: Запрет поставил бы, чтобы не ругаться с женой, не повышать на нее голос, даже когда она не права. Потому что потом ее очень жалко. Хочется все решать спокойно и с любовью. Вместе 26 лет.
1: О, это вам к психологу надо.
2: Нет, по-моему, вы...
1: Есть телефончик хорошего психолога, могу посоветовать.
2: Вы мыслите в правильном направлении, Вячеслав. Ну что, пишите, что бы вы себе хотели запретить.
1: Пишите, +7 909 955 103 0. Скоро вернемся.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Принять все современные технологии в автомобилях у меня пока не получается. Доверить свою безопасность ассистентам, автопилотам и прочему, как бы хороши они ни были, я не могу. Но бывает и по-другому. Пока Илон Маск мечтает о скором покорении Марса, некоторые американские автовладельцы не прочь вздремнуть за рулем Тесла прямо на оживленных магистралях. Озаботился этой проблемой конгрессмен с типичными англосаксонскими именем и фамилией Раджа Кришнамурти. Политик отправил письмо министру транспорта Шону Даффи с простым вопросом. А не слишком ли легко обвести вокруг пальца умную систему контроля внимания? Ведь чтобы обмануть электронное око Теслы и погрузиться в царство Морфея, достаточно надеть темные очки, кепку или просто заклеить салонную камеру. Кришнамурти призвал ведомство проверить, а не формирует ли навязчивая реклама автогиганта ложное ощущение, будто машина способна подменить человека. К слову, у специалистов министерства работа и так не в проворот. Они уже изучают 3 миллиона дорожных происшествий, в которых так или иначе приняли участие автопилоты. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Конечно. Может.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее...
7: Музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
8: Не пропустите, друзья.
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захватить.
12: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Старше 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: А ты, Марина, в целом любишь сладости, нет? Не...
4: Ну, по-моему, мы сейчас не еду обсуждаем. Почему ты вдруг решил про сладости?
3: Нет, просто я сейчас натолкнулся на новость, что россияне раскрыли траты на сладости для похудения.
4: Вот сладости, эти, ну, это которые, вот эти типа, да, а-ля протеиновые батончики.
3: С заменителем, да.
4: Нет,
3: да,
4: такие
3: да.
4: вообще не люблю. Для меня это какой-то, как будто кусок мыла пожевал.
3: Ну, вот, я тоже не понимаю, как это можно употреблять.
4: Как
3: ну,
4: можно
3: это...
4: заменить вот этот заменитель сладостей на... и променять эклер на вот этот вот заменитель. Mm-hmm. Что это?
3: Конечно.
4: Это ж путь в никуда, к безалкогольному...
3: пиву.
4: И резиновым женщинам. Дорогие друзья, мы вас спрашиваем, что бы вы себе запретили. Артем, я бы вот иногда запретила себе шутки, потому что я иногда до такой степени веселюсь, что говорю какие-то вещи, и люди начинают воспринимать это прям близко к сердцу или всерьез.
3: Ты обижаешь людей?
4: Нет,
3: или они думают, что ты не в себе
4: немножко? На дороге. Они думают, что я не в себе немного. Я
3: так
4: понимаю, что,
3: надо
4: иногда промолчать. Ну, например, помнишь, я тебе рассказывала, когда перед 1 сентября я на,
3: да,
4: на базаре...
3: Да,
4: Нет, другая история. Когда я на базаре покупала цветы, и там, ну, ты идешь, и все мужчины там ведут с цветами обратно. Я говорила, это мне, и некоторые на меня странно реагировали. Ну, то есть, я иногда с незнакомыми людьми разговариваю. Ну, то есть, я понимаю, что не все готовы это нормально воспринимать. Некоторые думают, что я странненькая. Вот, наверное, я бы, может быть, себе это запретила, но как-то не прям окончательно и бесповоротно, а с возможностью вернуть эту опцию через госуслуги.
3: Понимаешь, ты сейчас пугаешь маньяков сексуальных, они не привыкли к такому нажиму.
4: Подожди,
3: со стороны.
4: Подожди, а говорят же,
3: вот
4: что...
3: Вот так вот в лифте едешь с мужиком, ты же всегда первая к нему пристаешь.
4: Ну не то, что пристаю.
3: Ты не ждешь, когда мужчина начнет с тобой разговаривать.
4: Когда курьер...
3: Ты начинаешь с ним разговаривать.
4: Заходит в лифт, в котором я планировала ехать одна, я говорю, вы не боитесь, что я маньяк? И они реально так тушуются, и в дальний угол лифта отходят.
3: В общем, да, ты, конечно, уникальна в этом плане, женщина.
4: А ты что, заходишь с курьерами в один лифт?
3: Я захожу с курьерами в один лифт, но я никогда не буду спрашивать.
4: А вот, допустим, ты где-то в незнакомом месте, лифт, там ты какая-то женщина, и она хочет уехать без тебя. Ты будешь к ней вламываться в лифт, ставить ногу, типа, подождите, не закрывайте мне на 9-й?
3: Если она будет кричать в этот момент, что я хочу уехать без тебя, без тебя, тогда
4: да. Подожди, ты с женщиной в лифте едешь, а не со Стасом Михайловым. Вряд ли какая-то...
3: А как я пойму, она хочет уехать без меня или не хочет?
4: Ну, обычно, когда резко нажимают кнопку и уже...
3: Слушай, может быть, человек не видит, что идет другой человек.
4: Да,
3: да, я люблю.
4: Нет, одно дело, это офисный центр, и ты каждое утро с этими людьми... Вот я прям замечаю, что в нашем офисном центре люди вообще никого не ждут.
3: Угу.
4: Ну, то есть, меня это прям бесит. Я считаю, что это неприлично. А когда ты в незнакомом подъезде, кому-то там либо в гости, либо к себе домой, и ты видишь какого-то незнакомца, ну, не надо с ним в один лифт заходить, если он даже детей учат. Просто я имею в виду, а вас, мужчины, обучают к незнакомым женщинам в лифт не вламываться?
3: Ну, не было таких курсов, я их не посещал. Возможно, в тот день я что-то пропустил, когда на уроке говорили, вот, если женщина хочет уехать и кричит без тебя, не надо к ней вламываться.
4: Давай начни вести такие курсы. Юля нам пишет, здравствуйте, любимое радио, мне хотелось бы запретить себе нервничать, поздно ложиться спать и быть слишком доброй.
3: Ой, ну вот это, пожалуйста, последнее.
4: Нет, доброй оставайтесь, Юля.
3: Слишком доброй, это очень хорошо. Правда, мы не знаем, насколько слишком вы добры.
4: Насколько... Давай проверим доброту человека.
3: А вот как это проверить? Вот как
4: Юля,
3: можно? Есть ли шкала измерения доброты?
4: Добрые руки отдаем собаку. Заберете? Вот это слишком добрый, когда тебе все, у тебя уже дома целый зверинец, а ты все равно продолжаешь забирать животных. Вот,
3: если
4: наверное,
3: у тебя дома
4: добрый.
3: Целый зверинец, а ты продолжаешь забирать животных, то это...
4: То ты Юрий Куклачев.
3: То у тебя вопросики должны быть у психиатра к тебе. Насколько...
4: Да, ты думаешь?
3: Ну, потому что чем
4: вот
3: больше становится животных...
4: Я с тобой не согласна.
3: Я еще раз тебе говорю, чем больше становится животных в одной квартире, тем им хуже.
4: Тут согласна.
3: Вот, все.
4: Вот они тонкости формулировок.
3: Надеюсь, да. Так, запретить себе нервничать и поздно ложиться спать. Ну, вот, кстати, поздно ложиться спать. Ну, нам тоже с тобой надо вот в этот пунктик как-то вписаться.
4: Да, ну нет,
3: поздно
4: это жизнь, она что-то.
3: Но
4: для сна
3: нервничать мы не нервничаем. Вот ты нервничаешь, я не нервничаю. А из-за чего вы нервничаете, Юля? Тут это тоже важно. Как только вы поймете, из-за чего вы нервничаете, возможно, вы перестанете.
4: А может быть, Юля нервничает, что она мало спит? связанные.
3: И слишком добро.
4: А вы точно психолог? Думает сейчас Юля про нас с тобой. Газарец хотел бы себе запретить кофе, но без кофе не может, как и без доброты.
3: Газарис, не надо. 2-3 чашки в день, это даже полезно у вас.
4: А я вот сейчас, знаешь... Все...
3: Не будет сахарного там чего-нибудь, диабет какого-нибудь.
4: Туся нам пишет, что тоже хочет ехать к буквам.
3: Да.
4: А я говорю, почему Сашка Газарис не придумал это первый, вырезать какие-то буквы?
3: Да, Сашка, вы же любите вырезать какие-то буквы.
4: Из песен шансона, например. Туся уже говорит, да, если бы Александр Газарис вырезал буквы в поле, я бы для них шапочки связала на зиму.
3: Так, слышишь? Маруся пишет, ничего себе запрещать не хочу и не буду, потому что все, что можно, я уже запретила. Холодильнику ночью не хожу, сладкое почти не ем, зарядка каждое утро. И даже грустить и злиться теперь нет желания, потому что сегодня закрылся мой основной сетевой конкурент на работе. А я выстояла 3 года, которые он практически отобрал у меня. Терпение и дисциплина — это про меня. Скучная я, да? Да.
4: Есть немножко. Но главное, что у вас есть вот эта доля самокритики. Ну, это ж хорошо, когда так.
3: Так, я бы установил себе самозапрет на лень, пишет Илья. Бывает так, что лень помыть посуду, встать в кровать при наличии посудомойки и стиральной машины. Это надо встать, все загрузить, запустить. Как же лень. А вообще вчера Артем говорил, что у него одно приложение Smart GPS. Откуда взялось еще одно? Нет, я удалил одно приложение Smart GPS. У меня осталось 2, потому что всего было 3. Но одним я точно не пользуюсь.
4: Какая сложная математика.
3: У меня одно основное. С морковками.
4: Был товар.
3: БУ товары нет.
4: Не приобретаешь никогда?
3: Не, я
4: то
3: не...
4: есть это свежий хлеб, реально?
3: Это свежий хлеб, реально.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 17 градусов. Вечером будет облачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 9 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРН П 304-526-011-800-121.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон», Нижний Новгород. В студии Наталья Самородова. Бюджет на содержание дорожной инфраструктуры Нижнего Новгорода в этом году, сформированный по состоянию на начало сентября, составляет 4,2 миллиарда рублей. По установленным нормативам, необходимый объем финансирования достигает 6,6 миллиарда. Об этом сообщила глава городского департамента транспорта Елена Кузнецова. То есть потребность в финансировании обеспечена примерно на 64%. Говоря о подготовке к зимнему сезону, Кузнецова отметила, что предстоящей зимой для содержания улиц города планируется задействовать около 530 единиц спецтехники. При этом нормативная потребность города значительно выше имеющегося парка – 863 единицы. По итогам прошлой зимы объем вывезенного из города снега достиг рекордных показателей, составив 1,8 миллиона кубометров. Нижегородцы могут задать вопросы о готовности своего многоквартирного дома к зиме через госуслуги «Дом». Перед началом отопительного сезона дома проходят проверку готовности к эксплуатации в холодное время года. Ее результаты фиксируются документально и позволяют оценить, выполнены ли необходимые мероприятия перед подачей тепла. После начала отопительного сезона через госуслуги «Дом» можно также сообщить управляющей компании о проблемах с отоплением. Серые зарплаты в России получает каждый 11-й. Согласно опросу ВЦИОМ, за 20 лет доля россиян, получающих зарплату в конвертах, снизилась с 19 до 9% работающего населения. Такому сокращению поспособствовали усилия ФНС и Минтруда, направленные на обеление отношений работодателей и работников, а также превращение российского рынка труда в рынок соискателя, когда в конкуренции за работника компании вынуждены предлагать ему в основном официальное трудоустройство. Примечательно, что толерантность россиян к зарплате в конверте остается достаточно высокой. Более половины респондентов согласились бы получать зарплату неофициально, если бы ее увеличили в половину. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Людочка.
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Я

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеется противопоказание. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: От какой же новости мы хотели сегодня, дорогие друзья, с вами оттолкнуться? Да от той, что почти 70% опрошенных россиян хотели бы самостоятельно ограничить себе доступ к социальным сетям перед сном. Но наши радиослушатели, кстати, ни один не написал, а значит, вы молодцы. Значит, вы в социальных сетях не зависаете часами, и это здорово. 28% хотели бы отказаться от похода в холодильнику после 10 вечера, и про это нам тоже ни один не написал.
1: Наоборот, люди писали, а мы не ходим ночами в холодильник.
0: Да, молодцы.
1: Слушай, ну это потому
0: каждый
1: что...
0: каждый пятый признался, чтобы запретить себе абонементы в фитнес-клуб, и тоже нам ни один об этом не написал. 18%

0: Ты бы поехала в тренажерный зал бесплатно, если бы он был не пойми
1: честно
0: где.
1: Честно говоря, ты знаешь, после моей вот этой проблемы со спиной, мне сейчас нельзя ходить в зал. Я очень сильно скучаю по этому периоду, когда у меня был абонемент в зал, когда ты в любое свободное у тебя вырвался часик, и ты можешь сходить поплавать, или сходить походить на дорожке, или там, ну вот, позаниматься в качалке. Я поэтому скучаю, мне этого не хватает. Или вот эти танцульки, и
0: я
1: йога.
0: Я в этом году
1: вот
0: начну
1: вот
0: ходить в тренажерный зал. Нет, не на танцы, слава богу.
1: Или на йогу.
0: И не на йогу. В тренажерный зал, говорю, начну ходить, но как только испортится погода. То есть пока еще вот нормальная погода, позволяющая мне на улице играть в теннис большой, то
1: а
0: я
1: буду ходить в зал, чтобы там был теннис?
0: Нет, я
1: просто
0: буду ходить в зал. Да, просто тренажерный. Мне главное, чтобы сауна была хорошая. Я люблю вот после тренировочки, даже вот просто ты можешь
1: сауна хорошая.
0: Час
1: с кем
0: побегать.
1: Работать, а?
0: И потом вот просто вот именно в сауну хочу.
1: Ну, у богатых свои причуды, Артем.
0: Да, и вот был бы я богат,
1: какие бы у тебя были причуды?
0: Были бы другие причуды.
1: Давайте пофантазируем на эту тему. Мария пишет: доброе утро. Мне хотелось бы запретить себе заниматься самоедством, считать себя всегда виноватой и искать в себе недостатки. Слушайте, а это вот самое сложное — с собой договориться, чтобы перестать себя за все пилить. Потому что даже вот эта вот история, ну, съели вы какой-то кусочек, там, тортика лишний. Мы же вместо того, чтобы как бы забыть про это, люди начинают портить себе настроение.
0: Не надо портить все настроение. Идите на беговую дорожку, побегайте часик, и все.
1: Или это, просто хотя бы там уже погулять ушел, да, вокруг дома, там, ну, реально минут 40 в активном темпе походить.
0: Мало.
1: Смотря
0: мало.
1: Какой кусок тортика
0: вот
1: ты съел, Артем.
0: А вот мы сейчас узнаем.
1: Говорим,
0: сфотографируйте свой тортик и пришлите нам, а мы скоро вернемся.
2: На радио Шансон реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрый день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Наши радиослушатели, Марин, что они говорят, что они хотят себе запретить в целом, как бы? От чего они страдают? Чего у них много? Чего у них в избытке?
2: Ты знаешь, я хотела бы немножко сделать на паузу нашу тему поставить.
1: А, вообще
2: звонит
1: на паузу?
2: Мне сейчас телефон мой.
1: Так.
2: И я вижу, высвечивается Сергей Куренков. Я думаю, ого, Сергей Куренков сам лично контролирует, разыгрываем мы билеты на его концерт.
1: Не, я думал, что Сергей Куренков тебе звонит, чтобы по теме сказать, типа, я хочу себе поставить самозапрет на слишком много, на слишком частые туры гастрольные, например.
2: Или, например, артисты могут запретить себе слишком, допустим, лирические песни.
1: Хотим или слишком часто выпускать песни.
2: Ну нет, это ни один, наверное, артист себе не будет такое запрещать.
1: Все хотят часто выпускать.
2: Мне кажется, ну если вот послушать тех, кто к нам приходит на эфиры, все артисты, у них есть точный планирование, график.
1: Лучше выпускать пореже, но песни покачественнее.
2: Ну это ты так говоришь?
1: Да.
2: Человек, который выпускает песню раз в три года.
1: Раз в год.
2: Раз в год. Кстати, ты планируешь новые песни выпускать?
1: Слушай, у меня очень много песен. Мне теперь я планирую, с кем бы их спеть.
2: Так, мне, ну давай кастинг объявлять.
1: Дуэты, себе. Да, давайте. Нет, мне нужны артисты.
2: Известные уже?
1: Известные.
2: А, ну да, вряд ли нам сейчас Стас Михайлов напишет. Ребята, у вас там кастинг, кто будет петь с Дюрином, я хочу. И а ты ему такой, без тебя, без
1: не,
2: тебя.
1: Не, у меня есть песни.
2: Для Стаса Михайлова есть песни?
1: Нет, для Стаса нет.
2: Для Ирины Круг есть песни?
1: Для женской просто есть песня, дуэтная. Артём, женская.
2: Я хочу тебе сказать,
1: да,
2: не запрещай себе фантазировать.
1: Угу.
2: У тебя хорошо получается. Дорогие наши радиослушатели, а вот вы с кем видите новую совместную работу
1: Артёма Демина? Ну, начинается. Мы по теме поговорим.
2: Нет, это реально интересно. У нас есть время по теме поговорить. Просто мы же никогда про твое творчество не говорим в эфире.
1: Так,
2: ну,
1: давай
2: какая-то
1: поговорим.
2: Критика, комментарии, замечания. Потому что, ну, все привыкли слушать что-то хорошее. А настоящее, давайте послушаем. Вот, дорогие наши радиослушатели, с кем вы видите новую совместную работу Артема Демина?
1: Ой-ой-ой.
2: Ну вот реально, с кем вы представляете? Ну, Ирина Круг, ну, мне кажется, ты как бы пока не дотягиваешься. Нет? Ну, я не хочу тебя обидеть.
1: В смысле не дотягиваешься? До каких? До чего я там не дотягиваюсь?
2: Ну, в смысле, я к тому, что... Да дуэта, ну ты кому-то еще не готов. Это надо заслужить.
1: С Ириной Круг?
2: Да.
1: Согласен. Нет, я согласен, что...
2: То же самое Любовь Успенская. Но это правда, скажут, кто это с ней поет. Ну, то есть, надо либо, чтобы ты был более знаменитым, надо как-то нам с тобой над этим работать.
1: Да.
2: Прославлять тебя.
1: Поэтому я пока пою с теми, кто не очень знаменит, как Ирина Круг. Поскромнее беру себе жертву, выбираю. В частности, вот, например, Светлана Тернова.
2: Кстати, вариант хороший.
1: Да. Ну, вот как раз я ей показывал песню.
2: Так.
1: Ну, там все тормозит Максим Апрель.
2: Ну, логично, да. Это же ее муж, он может тормозить, он может себе позволить. Дмитрий нам пишет, каждое утро жду вас в эфире, дорогой радио Шансон. Самозапрет мне не нужен, я не игрок и знаю, с каким трудом зарабатываются деньги. Кредиты ни разу не брал. К словам Марины, мы с супругой тоже очень легкие на подъем. Лет 6 назад, 7 марта, вечером проводил друзей. Отмечали 8 марта. Они из Хабаровска, а я родился в Молдавии. И тут как раз зашел разговор о винограде и виноделии. Открываю интернет и опа, вуаля, натыкаюсь на сайт выращивания винограда. В час ночи чувствую, супруга не спит. Говорю ей, давай завтра махнем в Осташков. И вспомнил что-то вас. И мне, говорит, надо. И супруга говорит, поехали. А зачем? Я ей не говорю. Приехали в поле. Супруга говорит, а куда это мы приехали? Сейчас, говорю, увидишь. А там виноградник уже обрезан. Набрал лозы, положил в багажник и поехали в храм. И теперь, я так понимаю, Дмитрий присылает фотографию своего винограда.
1: Вина?
2: И прям уже виноград. Такие гроздья. Вина пока нет. Так, вы теперь занимаетесь виноделием. Дмитрий, нужно продолжение истории. Но вот это так классно, когда люди... Появляется какая-то мечта, загораются они этим и едут. Это же здорово. И исполняют это все. Вот это не надо себе запрещать.
1: А что запрещал себе радиослушатель наш?
2: Кредиты ни разу не брал, и не надо ничего запрещать. Самозапрет не нужен ни на что, пишет Дмитрий.
1: А, то есть у него вообще все хорошо.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей, монтажников.
5: Стройфлот. Аэрофлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну, с Катей Чепик, да, я бы хотел дуэт. Люди предлагают, вот, например, Елена нам предлагает с Катей Чепик спеть.
2: Ну, да.
1: С Катей, да, можно было бы, но Катя.
2: А конечно. Любовь из Питера говорит, а если трио Максим Апрель, Артем Демин и Светлана Тернова?
1: Не знаю, но песня не для трио. Там два
2: и третий лишний обычно, да. Говорят.
1: Да.
2: Ну, не знаю.
1: Третий должен уйти.
2: Логично, что муж Максим Апрель не должен уйти из их союза со Светланой Терновой.
1: Ну, кстати, он наоборот, он сам мне предложил ее.
2: Да?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Ну, разговаривай со Светланой. Она более такая разговорная.
1: Максим не дает ее номер телефона.
2: А у меня есть.
1: Все, тогда дам. Давай, сейчас позвоним.
2: Так, Артем нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Я бы хотела себе запретить не отказывать, хоть иногда говорить, что мне некогда моим друзьям. Однажды сказал другу, что... В общем, не сказал другу, в итоге задержался допоздна. Дома чуть до развода не дошло, помогал другу строить дом. Короче, вам, Артем, нужно научиться, во-первых, пользоваться Т9 или какими-то другими средствами, которые помогают писать сообщения, потому что, вот честно, прям вот я занимаюсь как будто, как это называется, ребус?
1: Расшифровкой,
2: да. Но я к тому, что научиться говорить «нет» — это крайне сложно, потому что некоторые люди с нами общаются только из-за какой-то выгоды. И когда вы становитесь для них не очень удобным, они как-то сразу становятся не такими уж и близкими друзьями. Ты замечал это? И на самом деле, наверное, только с опытом приходит, когда ты понимаешь, что я могу себе позволить сказать людям «нет». Ну и
1: знаешь,
2: то это только если тебя люди любят, тогда они,
1: Марин,
2: будут рядом.
1: По-разному можно сказать слово «нет».
2: Да, например?
1: Можно сказать «нет» в лоб, да? А можно завуалированно сказать «нет». То есть придумать, почему ты не можешь.
2: Ну, то есть наврать.
1: Ну, да.
2: Ну, не знаю. Ну, мне не кажется, знаю. Друзья, они на то и друзья, чтобы не врать им, а говорить правду. Например, я иногда...
1: Если друг все время ждет от тебя только слово «да, да, да, да», и не приемлет слово «нет», это не друг.
2: Да,
1: это потребитель.
2: Тут я абсолютно согласна.
1: Так, Неля пишет нам. Всем доброго утра. Мне всегда говорили, что твоя доброта, Неля, тебя погубит. Подруги, будет в 2-3 часа ночи. Мы к тебе в гости едем. Готовь стол. Вообще, что это за подруги?
2: Нормально.
1: Вообще,
2: а как? Если бы у вас, допустим,
1: соседу,
2: семья, дети, муж?
1: Соседу отдаю последние деньги в долг на свадьбу брата. Заняла денег. Мама причитала так много. Я ей говорю, не переживай, сама отдам. Дочка говорит, мама, ну когда ты уже научишься говорить «нет»?
2: Вот, Нелли, кстати, Димитроград. Видите, Нелли, еще один.
1: На самом деле, вот, кстати, вы лакомый кусочек для мошенников. Люди, которые не умеют говорить «нет», мошенники из вас вытянут последнее.
2: Надо просто один раз попробовать, и, возможно, вам даже понравится. Вы освободите себе личное пространство для жизни от людей, которые благодаря вам с легкостью решают свои проблемы.
1: Нормальные подруги в 2-3 часа ночи не позвонят и не скажут «готовь стол». Они спросят сначала.
2: Ну, это помните в фильме «Ирония судьбы», где вот эти две подруги врываются.
1: Да.
2: И как бы вообще, и она перед ними почему-то должна оправдываться. Что за мужчина с ней? Кто он ей? Как он ей? Ну, вот
1: это советский был менталитет, тогда
2: но
1: так надо
2: такой,
1: было.
2: Сейчас такой тоже есть, понимаешь? Когда ты не можешь быть собой, и тебе надо в глазах
1: знаю,
2: подруг...
1: Сейчас люди, нормальные люди, после 10 уже не звонят.
2: По телефону?
1: Конечно. А тут в 2-3 часа ночи мы к тебе едем, накрывая на стол. Ну, ты бы так... Ты бы что-то сказала этим подругам.
2: Слушай, ну, с другой стороны, например, если бы я была в отпуске, или я понимала, например,
1: Марин, что... Марин, у тебя семья, у тебя личная жизнь, у тебя свои планы. Про какая разница?
2: Не знаю, я все равно...
1: Ты была бы в отпуске, а твоей дочери вставать через 4 часа в школу. Нормально тебе говорят, накрывай на стол, мы едем. Ну, Марин... Ну,
2: да,
1: давай,
2: я бы даже трубку не взяла
1: вот
2: в такое
1: время.
2: Я бы сказала, вы, конечно, можете ехать с катерской
1: дорожкой. И вообще, это нормальное правило, когда ты после 10 вечера ставишь режим «нет
2: не
1: никаких».
2: Да, у меня все равно приходит уведомление. Я понимаю, вдруг что-то важное.
1: Не, я отключаю.
2: Ну, видишь, какой... Заплатил залоги, налоги.
1: Залоги
2: доплатил,
1: да. Алименты заплатил и спи спокойно.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Продолжаю принимать ваши откровения и ваши сокровения. В том числе говорим мы сегодня о том, самозапрет на что давно пора бы было бы уже вам ввести.
2: Вот Дмитрий, который виноград начал, позволил себе выращивать.
1: Так, что там с виноградом?
2: Да, ребята, виноделие в Подмосковье как раз это, я понял, это мое. В позапрошлом году мы собрали 150 килограммчиков. Вот это, да, сколько вы в ящиках, интересно?
1: Какие, смотри, какие ящики, какая высота бортика.
2: Классические ящики. Винограда в прошлом году было меньше, лето не теплое. В этом году, думаем, будет 200-250.
1: В ящике килограмм 5-7, наверное, сколько.
2: А ну, сколько мне это в бутылках?
1: Вот.
2: Дмитрий,
1: вот это совсем
2: другое дело. А мы хотим на экскурсию.
1: Как хорошо вы танцуете. Танцуете ли вы так же, как Адриано Челентано, когда давите виноград? Или, кстати, или вы это делаете какими-то другими способами? Вот тут было бы интересно понаблюдать.
2: Я думаю, интересно, как ты тему с винограда перевел на танцы. Думаю, я там на экскурсию напрашиваюсь, он все портит. А ты, оказывается,
1: правильно,
2: пошел дальше.
1: Да,
2: молодец.
1: Да, да, да.
2: Так, по поводу телефонов и ночных врываний подруг в гости. Люди пишут, нормальные подруги с пустыми руками в гости не ходят.
1: Но не в 3 часа ночи.
2: Накрывай на стол 2 часа ночи. Да идите вы подальше.
1: Вот именно.
2: Вот, Мария, здоровая позиция.
1: Это мы сейчас Нелли накидываем советы. Как, что нужно говорить подругам, которые звонят 2 часа ночи? Первое. Да идите вы. Да? Второй совет.
2: Вы кто?
1: А у вас есть что вообще поставить на стол? Я накрою, если у вас есть что поставить на стол. Так, хочу правильно научиться говорить «нет». Когда, Вячеслав, когда друзья говорят, пиво пить будешь, я отвечаю, а почему бы и нет? Вот так можно считать.
2: Ну, а почему нет, когда да?
1: Да.
2: И почему да, когда нет?
1: А здесь все завуалировано. Здесь игра слов, это вообще каламбурчик, на самом деле.
2: А, каламбур. Добро пожаловать,
1: Вячеслав,
2: в нашу
1: каламбурушную.
2: Елена из Королева пишет, хотелось бы запретить себе готовить всякую разную вкуснятину. Я в этом отношении прям маньячка. Не успею взять продукт на конкретное блюдо. Пока еду домой, дойду, еще несколько вариантов придумаю. Ни дня без готовки. И все это, конечно же, поглощается мной же. Отсюда и фигура типа пончик. А у меня были все внуки даже кругленькие. А, были бы внуки кругленькими. А только где-то на отдыхе все включено, я не готовлю. Всем хорошего дня. Сегодня новая локация на отдых. Кубань нас ждет. Елена из Королева. Елена, так может вам надо чаще отдыхать и меньше готовить? Либо превратить готовку, всякие вкусные блюда в вашу работу, чтобы, допустим, устраивать какие-нибудь приемы, званые ужины. И тогда вам это так надоест, что вы не будете готовить просто так в свободное время. Тут же сделай что-то своей обязанностью, и тебе это начнет надоедать. Как будто бы так это работает, да?
1: Да. Так, по части самозапретов никто не переплюнет Вассермана. Да.
2: А что он там себе запретил? Любовь?
1: Нет, любовь, а то, что является неотъемлемой частью.
2: Частью вселенной?
1: Да. На букву «С». Так, очень жалко его, сам лишил себя целого моря эмоций и наслаждений. Оставил себе лишь суррогат в виде фотографии на стенах. А мне понравился голос жены Сусо Павлиашвили Ирины.
2: А, это все выбирают тебе, с кем в дуэте спеть, да?
1: Так, ну ладно, все, заканчивай.
2: Знаешь, что говорит, если в 2 часа ночи ему позвонит Мария Шарапова, то ей он не откажет.
1: Конечно, да, если позвонит, мы тоже ей не откажем. Все, дорогие друзья, реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: ОРВВ, Украина, 124-77-0047-1919, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
9: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
10: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш-мош.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Утреннее шоу в формате 2D.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 16 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, этот день может принести вам много интересных возможностей исполнения давних желаний. Главное, верьте, что мечты сбываются. И ваша песня, музыка про нее, Михаила Бублика.
2: Тельцы, наступает хорошее время для творческих проектов и повышения по службе. Появится возможность выхода на более высокий профессиональный уровень. А ваша песня сегодня — матросская лирическая Александра Розенбаума.
1: Близнецы, проявите больше мягкости и заботы по отношению к близким. Это поможет вам сохранить душевное равновесие. Ваша песня — гитара Любови Успенской.
2: Раки, ваш творческий потенциал плюс желание и незначительные усилия, и вуаля, вы способны горы свернуть. У вас все обязательно получится. Идите к своей цели и не сдавайтесь. А настроение этой среды ловите в песне Селигер Михаила Круга.
1: Львы, не стремитесь отказываться от прошлого. Примите его таким, какое оно есть. Начальство оценит вашу исполнительность и профессиональные качества. Ваша песня — забытая Александра Иванова.
2: Девы, постарайтесь избегать разногласий. Семья сломанная, восстановить будет непросто, так что лучше не рисковать. Найдите в себе силы, чтобы пойти на примирение первым. Совет ловите в песне «Виноват, прости» Руслана Алехно.
1: Весы, наступает благоприятное время для карьерных достижений и любовных отношений. Проявите решительность и активность. А для настроения слушайте песню Шереметьева Андрея Бандеры.
2: Скорпионы, деловая или романтическая встреча может расширить все ваши возможности. Соглашайтесь на любые авантюры сегодня. А настроение ловите в песне «Небоскребы» Вилли Токарева.
1: Стрельцы, сегодня можете смело рассчитывать на поддержку со стороны начальства, а вечером уделите себе и своему избраннику достаточно времени. Ваша песня — «Рестораны» Сламы Итляшева.
2: Козероги, есть вероятность найти новый источник дохода. Он может быть кратковременным, но вполне вас устроит. Меньше слов и эмоций, больше дел. А для настроения ловите песню «Белый пепел» Александра Маршала.
1: Водолеи, желательно все-таки приостановить выбрасывание денег на ветер, пока вы не остались с долгами и невыплаченными кредитками. Ваша песня в эту среду — «Моя мадам» Гоши Грачевского.
2: Рыбы, на этой неделе вероятно небольшие денежные поступления, которые, впрочем, станут началом постоянного дохода. Есть шанс найти новую работу или подняться по карьерной лестнице. А ваша песня в этот день — это «Долгий день» Стаса Михайлова.
1: Радио «Шансон» всем традиционно желает исключительно легкой и максимально музыкальной среды. We'll be right back.

0: Сезон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 17 градусов. Вечером будет облачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 9 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-22.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Министерство транспорта представило новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Его презентовали вице-премьеру Дмитрию Чернышенко на международном фестивале молодежи. Дизайн знака выбрали сами россияне. В июле Минтранс предложил подписчикам выбрать один из 7 вариантов. В голосовании приняли участие почти 4000 человек. 46% выбрали первый вариант. На знаке изображена большая белая латинская буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. Теперь министерство готовит изменения в ПДД. На следующем этапе внесут поправки в ГОСТ, и после этого новый знак появится на улицах. Продажи индейки в России подскочили сразу на 17% в первом полугодии. Они достигли 42 тысяч тонн. В денежном выражении рост оценили в 22%, до 27 миллиардов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Растут и продажи курицы. В то же время стейки из говядины просели на 7,5%. Для свинины снижение составило более 24%. Эксперты констатируют, что люди стали воспринимать индейку как доступную альтернативу говядине. Средняя стоимость этого мяса в первой половине года составила 639 рублей за килограмм. В свою очередь, говядина стоила 983 рубля за кило. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки, евро 97,30. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка. В утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 10:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Еще 60 минут мы будем вместе.
1: Какая прелесть.
0: Да, и, конечно, хотелось бы закончить разговор по поводу самозапрета.
1: Да, мы уже обсудили, что многие хотят запретить себе всегда говорить «да» своим близким. И вот, продолжая эту тему, наша слушательница Ольга пишет: «Доброе утро, Мариночка и Артем. А я не могу сказать «нет» моим грибанутым от слова «грибы» друзьям, так как им можно отказать поехать рано утром в лес за грибами, когда они так и манят и зовут эти грибы. Уезжая из леса, мы уже строим планы на следующую неделю, решаем, в какую сторону и за сколько километров нам снова махнуть. Ведь это же классно, когда есть такие люди, с которыми ты на одной волне», пишет нам Ольга из Липецка и присылает, ну, просто какие-то живописные полотна, а не фотографии. По-другому даже это и не опишешь. Невероятно красивые грибы. Ну,
0: то есть мало
1: просто
0: того, что люди нашли
1: россыпи грибов.
0: Мало того, что они их встретили, эти самые грибы, так они еще и умудрились их правильно сфотографировать.
1: Ну,
0: и это очень
1: белые
0: здорово.
1: Просто изумительные.
0: Первая фотография шикарная. Она прям могла
1: не, ну, и все это корзинки.
0: Попасть.
1: Это точно не нейросети, Ольга?
0: А нейросети делают грибы?
1: Нейросети делают все. Они Сашку Базареза заново переизобрели. Посмотри, как выглядит он.
0: Разобрали и снова собрали?
1: Да. Так, а про Лилии ты будешь читать сообщение? А то у меня тут все немножко подзависло в нашем
0: мессенджере. Вот Людмила нам что-то прислала. Так. А, нет, это что-то как-то... Это разводят, смотри. Это как раз тут...

0: конкурсы, какие интересные проходят на некоторых свадьбах. Добрый день, пишет нам Анастасия. Я не могу себе запретить покупать новые сорта лилий. У меня больше 100 сортов, и каждый год я беру хотя бы 5 штучек новых. А ответ по виноделию. Мы, кстати, тоже каждый год собираем много винограда, но для продажи. Столько вина и не выпьешь. У нас беседка во дворе виноградная. И тенек, и красота.
1: Если... А сколько вина не выпьешь? Это вызов?
0: 25-30 ящиков винограда. Это если 150 килограммов мы говорим.
1: Не, мы давайте в литрах, мы так не понимаем. Много
0: это или мало? В ящиках мы не понимаем.
1: В ящиках и в килограммах это не измеряют.
0: И сколько ящиков вина
1: уходит на одну бутылку? Сколько бутылок у вас получается, и мы скажем вам, можно ли это выпить за год или нельзя. Или
0: а
1: там
0: что это новая тема сейчас запускаем?
1: Новый челлендж.
0: Что вы себя, что вы, самозапрет на алкоголь, почему никто не говорит? Кстати, то, что это вообще, или там на какие-нибудь, на булочки, на хлебобулочки.
1: Так, ладно, все, эту тему мы закрываем.
0: Так, и уже
1: открываем чечеточку.
0: Смотри, быстро ты перевел тему.
1: Да, в чечеточку надо уже как-то нам ориентироваться.
0: А первая строчка у нас какая будет?
1: Первую строчку мы расскажем, и про приз за победу в чечеточке мы тоже расскажем уже совсем скоро.
2: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Утреннее шоу в формате 2D. Было, есть и будет. То есть пробуждает. Короче, помогает проснуться.

0: Итак, чечеточка, дорогие друзья, но прежде новость, которую мы хотим вам рассказать. Победители соревнований по сну заплатят больше миллиона рублей.
1: Я уже
0: вот в Японии надо спать, Марина, в Японии. С 5 октября в Токио пройдут соревнования. Участникам нужно будет проспать 90 минут. А специальная аппаратура в этот момент будет оценивать глубину сна, скорость засыпания и стабильность. Победитель получает 2 миллиона 220 тысяч йен, и это больше 1 миллиона рублей. Всего организаторы проведут 3 этапа по 20 человек, причем спокойно поспать участникам не дадут. Во время соревнований будут специально будить, мешает заснуть. Содержание некоторых даже пока держат в секрете вот этих вот...
1: Почему у нас в стране таких конкурсов не проводят? Я могу спать стоя во время концерта, например.
0: Ого! Насколько глубоко, Марин? Потому что здесь, видишь, надо погрузиться в глубину сна.
1: Я могу спать, когда бегают и кричат дети. Когда работает дрель соседа.
0: Это ночью?
1: Нет, это в обеденный сон.
0: Вот, в обеденный сон. В обеденный сон я могу спать, когда работает у соседей перфоратор. Но вечером, не дай бог, я какой-то шорох услышу. Вечером не могу.
1: Но ты пожилой человек.
0: Вечером мне сложно уже.
1: Я могу в любое время. Слушай, ну вот просто, понимаешь, можно было бы вот так по приколу махнуть в Японию. Но мы примерно миллионы потратим на перелет туда. То есть как бы смысла нет в этой игре участвовать. Понятно, что мы переспим японцев. Да?
0: Да.
1: Я имею в виду, что...
0: Да, мы поняли, что ты имеешь в виду.
1: Точно
0: не
1: поняли.
0: Не надо погружаться глубоко в сон. Ладно, дорогие друзья.
1: Первая строчка на этой
0: тему. Первая строчка нашей чечеточки. Мужичок любил поспать.
1: Ну, нормальная строчка.
0: Нормально, безобидная?
1: Ну, как будто бы да. Давайте, друзья, чтобы ваша фантазия как-то разгулялась, мы вас будем привлекать классным подарком. А на кону у нас 2 билета на долгожданный концерт Сергея Куренкова. Концерт состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная и теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. Участвуйте в чечеточке, и, возможно, именно вы получите 2 заветных билета на этот концерт.
0: Мужичок любил поспать. Боремся за 2 билета. Плюс 7-909-955-1030. Присылайте свои смешные частушки.
2: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод АСК «Красное Сормово» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей, монтажников.
4: Стройфлот. Гордость поколений.
5: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
6: Ударная премьера на 5 канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.

0: живу удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
0: Хочется на ТНТ.
2: На ТНТ.
3: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера. На ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: перед тем, как мы начнем петь частушки, мне хочется сказать, что частушечка и чечеточка – это та рубрика, которая объединяет семьи в эфире. Потому что мы думаем…
1: Ну, сочиняют люди семьями, нормально.
0: Эдуард и Олеся, Полина и Дмитрий из Тамбова. Вы хоть пишите, что вы парами, а то мы даже не понимаем, кто кому кем приходит,
1: а зачем?
0: Потом оказывается,
1: что… А зачем углубляться тебе вот в эту родословную?
0: Ну, а если, смотри, сегодня выиграет Олеся, завтра Эдуард, выиграет Дмитрий, или там, а послезавтра его жена Полина.
1: Разве это плохо?
0: Вся семья не должна выигрывать.
1: Нет, это неправда.
0: Там тогда можно
1: это
0: дедушку не звать, прав... бабушку, не тещу.
1: Неправда.
0: Да?
1: Конечно.
0: А мне казалось, что правила такие,
1: Я тебе объясню, почему.
0: Почему?
1: Потому что мы оцениваем честно. И если это действительно лучшее из присланного, почему бы нет? Мы оцениваем качество
0: частушки. Так если
1: частушки.
0: Это семейный подряд работает,
1: какая
0: ты понимаешь,
1: разница?
0: Они вдвоем в машине сидят.
1: Только если
0: там...
1: у них здорово получается, почему нет-то, я не понимаю.
0: Пусть подписываются, муж и жена там.
1: Не надо подписываться.
0: Семейная пара из Тамбова.
1: Как писали, так и пишите. Главное, чтобы вы побеждали, а мы уже с вами разберемся.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну смотри, какой ты добрый, билет он вот так вот направо и налево раздает.
1: Потому что Сергей Куренков сказал...
0: А сам потом будешь сидеть, локти кусать.
1: Нет, Сергей Куренков сказал, раздавай направо и налево.
0: Не так он не говорил. Я позвонил мне сегодня, знаешь, такой, типа, а вы билет там разыгрываете нам?
1: Да, разыгрываем.
0: Я такая, так точно, Сергей Куренков, разыгрываем. И вот мы что и делаем.
1: Ладно, нет, на самом деле мы же оцениваем именно, насколько здорово и классно было сочинено. Какая разница, кто сочинял? Дед чей-то, или бабка, или внучка, или
0: жучка. Присылает сообщение Газорез, потом такую же частушку присылает кто-то из тех, с кем Газорез дружит.
1: Это мне непонятно.
0: Вот мне это тоже сегодня, вы нас как-то это, предупреждаете, с кем вы в команде.
1: Так, ладно,
0: а то мы по одному билету будем дарить.
1: Так,
0: я
1: ладно,
0: вот о чем.
1: Да,
0: так,
1: хорошо.
0: Ну что, давай зови Егорыча Семеновну.
1: Егорыча Семеновна уже давно здесь и готова петь.
0: Мужичок любил поспать днем и ночью отдыхать. И пришел он на работу не по графику, в субботу.
1: Ну, ничего страшного-то не произошло, мне кажется. Ну, подумаешь, пришел человек в субботу. Так, это был Денис. Теперь от Натальи. А мужичок любил поспать с бабкой на завалинке, но чтобы не мерзли пятки, надевали валенки.
0: Хорошо.
1: Ну,
0: а что, погода уже такая, что валенки пора доставать.
1: Лучше, да, если
0: тем
1: на завалинке.
0: Тем более, если вы на завалинке.
1: Да.
0: А мужичок любил поспать и в Японию слетать, там покушать суши, нори и поспать потом у моря.
1: Хорошо.
0: Это от Софии.
1: София, это дочь Туси?
0: Да.
1: Здорово, молодец.
0: Видишь, подписывают уже.
1: А мужичок любил поспать, водит он маршрутку, стали дружно все орать, когда уснул не в шутку.
0: Ну, вот это, кстати, уже даже не смешно, за рулем спать нельзя. Нужно отдыхать, водители, берегите себя. А мужичок любил поспать с бабкою в обнимочку, так как балует она его вечером бутылочкой.
1: Ну, не в ритм, конечно, ну ладно.
0: Это уже Семеновна не так спела, это от Дмитрия из Тамбова.
1: Так, Мария. А мужичок любил поспать, так и тянет полежать, спит в бороздке молодцом, пахнет сеном и венцом.
0: Это он в огороде уснул? В какой бороздке он уснул?
1: А какая разница?
0: Мария, хорошо. Так, от Александра. А мужичок любил поспать, ведь во сне не надо жрать, бережет фигуру он, чтобы быть как Аполлон. Опа, это от Александра.
1: Это была первая серия ваших частушек, а будет и вторая.
0: А третья будет?
1: Не знаю, это все будет зависеть от того, как активно будут хорошие, веселые частушки, в каких дозах нам поступать. Пока неплохо, но можно, как мы всегда говорим в таких случаях, можно и лучше, да?
0: Вы можете лучше, точно, однозначно.
1: Пишите +7 909 955 1030. Мужичок любил поспать. Первая строчка нашей чечеточки. Боремся мы за 2 билета на концерт Сергея Куренкова. 17 октября. Москва. ДК «Меридиан».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ну что, это «Чечёточка» на радио «Шансон». Мужичок любил поспать. Именно от новости про соревнования в Токио по сну мы решили сегодня оттолкнуться. Там действительно пройдет чемпионат 5 октября в Токио. Нужно будет проспать 90 минут. При этом какие-то нехорошие люди будут пытаться тебя всячески будить. А специальная аппаратура оценит глубину сна, скорость засыпания и стабильность. Победитель получает 1 миллион рублей. Ну что, хорошо, хорошо. Итак, мужичок любил поспать. Пора звать Егорыча и Семеновну. Надеюсь, они не заснули, пока была реклама.
1: Нет, конечно, они тут туточки.
0: Здесь? Туда вы?
1: Туточки они.
0: Ну, давайте, да. Докажите, что вы туточки. Поехали.
1: От Дениса. А мужичок любил поспать, очень рано не вставать. И проснулся среди ночи покормить свой тамагочи.
0: Странный мужичок, еще тамагочи не выкинул. Все уже в 90-х
1: бережливый
0: от него избавились. Мужичок любил поспать, да под шансончик помечтать. Пел про деньги до утра, утром денег ни рубля. Это от Полины. От Полины.
1: Так, сейчас будет от Сергея.
0: Давай.
1: А мужичок любил поспать, видеть сны не детские, но ломалась кровать от храпа молодецкого.
0: Ой, а что это ты скомкала две последние строчки, не пропела?
1: А я просто еще-то переживала, вдруг она 18+, от
0: так,
1: Сергея.
0: А мужичок любил поспать, он с женой в обнимку, а она ему во сне чесала нежно спинку.
1: Не жена, а чесалка
0: Наталья,
1: прям какая-то.
0: Да, видишь, мужичок спал, а жена всю ночь нет.
1: А мужичок любил поспать утром, днем и вечером, ведь на улице зима и больше делать нечего. Это от Светланы. Ну, кстати, да, скоро начнется зима.
0: Так, еще от Светланы. Мужичок любил поспать и к обеду лишь вставать. Домочадцы заценили, разбудить его забыли.
1: Опа, опа.
0: Вот так Илюшка Муромец 33 года спал.
1: Так, ну что, пора итоги подводить.
0: Давай.
1: Так, давай Дмитрия.
0: Ну, давай Дмитрия, я не против.
1: У него просто два стихотворения и две частушки.
0: Давай.
1: А мужичок любил поспать и во сне на всех орать. Вот оно явление, бабки на варенье. Так, ну что, хорошо. А до этого у Дмитрия было, что с бабкой в обнимочку, вечером с бутылочкой.
0: Ну, нормально.
1: Дмитрий, ну, два билета получайте на роскошный концерт Сергея Куренкова, который состоится уже 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера в зале. Возрастное ограничение 12+. А мы что, уже прощаемся?
0: Нет, мы еще успеем даже немножко новостей на пасашок выдать.

0: такие новости на посошок.
1: Марин, как ты относишься к просрочке?
2: Отрицательно.
1: Отрицательно? Почему?
2: Ну, потому что,
1: скорее всего,
2: можно отравиться.
1: А если цена на нее специально?
2: Нет.
1: И заканчивается в этот же день?
2: Мне нравится полка, скоро это будет просрочкой. Вот это мне нравится.
1: Ну, да.
2: Но новость, которую ты хочешь рассказать,
1: ладно,
2: людям,
1: новость,
2: она не про
1: хочу,
2: это.
1: Да, новость, которую я хочу рассказать, друзья, не про это. В России в 41 раз сократилось число продаж просроченных товаров после того, как был введен разрешительный режим на кассах.
2: Ну, это механизм, прям про совсем просрочку. Прям
1: механизм
2: то, что
1: работает
2: потухло.
1: Около полутора лет, и за это время заблокировал продажу 862 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Я не понимаю, зачем доводить товар до момента, когда срок годности закончится.
2: Потому что переизбыток еды и товаров на прилавках.
1: Сделайте цену. Вот вы понимаете, завтра все, уже упаковка вздувается, но еще сегодня как бы может. Ну, сделайте цену,
2: ну,
1: хотя бы.
2: Так и есть же. Это и так есть.
1: Ну, не знаю.
2: Скидки на то, что скоро исходит, проходит.
1: Исходит запах. Скоро запах изойдет.
2: Я про другое тебе хочу сказать. Я к тому, что ты не замечал на кассах либо самообслуживание, либо когда реально кассир, что очень много вот этих новых штрих...
1: QR-кодов. Не знаю, что приложить.
2: И продавцы не знают. И поэтому очереди стали как будто бы длиннее. Они говорят, да тут теперь везде есть этот код. Неважно, там... Даже если это зубная щетка или какая-нибудь там губка для...
1: Ну, короче, надо нормально крутить товар перед сканером, чтобы все пробилось, что можно.
2: Чтобы они крупные были. Зачем вот их куда-то там помещать сбоку?
1: Рамку нужно
2: один
1: сделать.
2: Один код закрываешь, другой открываешь. Да. Это какая-то вот сложность.
1: Обведите в рамку тот QR-код, который надо прикладывать, и все. Просто синяя рамочка.
2: Когда была маленькая, мне казалось, что работать в магазине так классно, и я всегда с этим справлюсь. А теперь на кассе самообслуживания, я думаю, нет, я не горжусь даже на это. Понимаешь?
1: Это правда, да. Ну, ладно, хотя бы работа у тебя нормальная. В целом-то, видишь, обошлась. Там, где...
2: Я считаю, что это просто удача, иначе бы я там на кассе, знаешь, очередь 100 человек,
1: ты
2: а заметила, я там не знаю, что
1: седых,
2: приложить.
1: Седых подростков стало больше на улицах Москвы.
2: К счастью, не видела.
1: Подростки
2: таких.
1: Сидеют из-за вейпов и электронок, сообщает нам журнал один. На 36% за год выросло число обращений с ранней сединой. Возможная причина — это того, что никотин сужает сосуды.
2: Вот это жесть.
1: Из-за чего к волосяным луковицам поступает меньше крови, а токсичные вещества нарушают выработку пигмента. Так что, дорогие подростки, если вы нас слушаете, прекращайте курить электронки, если не хотите быть седыми уже.
2: Даже если вы не подростки, а уже взрослые люди, бросайте курение, это действительно вредно, берегите свое здоровье. Тут есть интересная новость про россиян, которые стали больше тратить на дорогую еду.
1: Ну-ка, расскажи.
2: Оказывается, российский рынок продуктов питания вошел в фазу стабилизации. Продажи продолжают расти, но уже не такими высокими темпами. И на рынке заметна тенденция, что есть интерес к вкусным, разнообразным и зачастую дорогим продуктам. То есть
1: например?
2: Россияне стали чаще какие-то деликатесы покупать.
1: Например?
2: Ну, я не знаю, может быть, фуагра? Может быть, какая-нибудь икрища?
1: А что, фуагра прям какой-то безумный деликатес? Обычная печень. Куриную печень купи, пожалуйста. Такая же фуагра.
2: Нет,
1: только...
2: фуагра — это когда долго...
1: Гусиная печень, да, знаю.
2: Гусь долго, не, долго его держали на привязи.
1: Держали.
2: Ну, в общем, как-то...
1: В общем, ладно, дорогие
2: история.
1: Друзья, нас на привязи уже держать не следует. Пора нас отпускать. Развяжите веревки, мы пойдем домой.
2: Фуагра вернется завтра. Ваша 2D-фуагра.
1: С вами были Марина Дыба.
2: И Артем Демин.
1: Всем отличного настроения, прекрасной среды, доброй, светлой, чистой, радостной.
2: Марка Бартона, давайте послушаем. Мне нравится эта песня.
1: Давай,

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 17 градусов. Вечером будет облачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 9 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 11:00 в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Власти Ленинградской области согласовали введение лимитов 30 литров на одну заправку. Это временная мера до 1 октября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, обстановка с топливом остается сложной. Установить единый лимит на всех АЗС предложили нефтяные компании. От QR-кодов и талонов для населения решили пока отказаться. Систему заправки по четным и нечетным номерам держат в резерве, но пока постараются без нее. Регионы имеют право ежегодно сокращать популяцию медведей в случае опасности для человека, но не более чем на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды. Уже в 41 регионе зафиксированы выходы хищников к населенным пунктам. За последний месяц в Сибирском федеральном округе от нападений медведей погибли 5 человек. Ранее сообщалось, что на территории России насчитывается более 307 тысяч бурых медведей. За последнее десятилетие их популяция увеличилась более чем вдвое. Искусственный интеллект в ближайшей перспективе не заменит дорожных и путевых рабочих в транспортной отрасли. Работа, требующая непосредственного физического участия человека, сохранится за специалистами, сообщил первый замминистра транспорта Константин Пашков. Технологии уже позволяют автоматизировать часть операций. Появились беспилотные трамваи, асфальтоукладчики и бульдозеры, которыми специалисты управляют дистанционно. Пашков подчеркнул, что сейчас ИИ используется прежде всего как вспомогательный инструмент, чтобы облегчать работу специалистов, а не полностью их заменять. Отдых в популярных отелях Анапы в сентябре и октябре может обойтись туристам на 15-25% дешевле, чем летом. А в загородных отелях Подмосковья выгода может составить до 45% по сравнению с летними месяцами, рассказали в Ассоциации туроператоров. В Сочи популярные отели с заездами в конце сентября дешевле на 20-30%. В Москве и Санкт-Петербурге дисконт скромнее – от 5 до 15%. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей. Thank you.

важный вопрос. Нужно ли возвращать то, что ушло, убежало, улетело? Ведь очень даже может быть, что ушло оно, чтобы пришло что-то новое. Вот если рассматривать ситуацию в таком ключе, то у нас с вами открывается масса новых возможностей. А новый час на шансоне открыла Любовь Успенская. Вам, дорогие мои, я также желаю сегодня всевозможных открытий. Зовут меня Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. Продолжает эфир Александр Розенбаум. Дагомыс.

0: реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Александр Дюмин на шансоне. Далее послушаем участников всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Григория Лепса. Состоится этот праздник души 14 ноября в Лайф-арене. Ну, а чтобы оказаться поближе к артистам, бронируйте билеты на танцпол. Вот уж действительно, где ожидается настоящее веселье для лиц старше 12 лет. Ну, а подробности на радиошансон.ру.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Итак, выбираем новую «Ладу в Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
5: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
6: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
7: Спасибо.
8: Спасибо вам.
9: Благодарю вас.
7: Спасибо.
9: Мы вам очень
7: спасибо
9: благодарны.
7: Большое. Вы вам благодарны. Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пару недель назад я рассказывал о том, что по цене подержанного Volkswagen Polo можно стать обладателем Land Rover Defender, принадлежащего британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему легендарного Джеймса Бонда. На днях на одном из аукционов США появилась еще одна жемчужина с историей по весьма сходной цене. В 1984 году Майкл Джексон вместе со своими братьями и сестрами подарил любимой маме Кэтрин шикарный длиннобазный седан Rolls-Royce Silver Spur бежевого цвета. Мама автомобиль любила, но в 1999 году продала. В карточке аукционного лота говорится, что все, включая светлый салон, находится в идеальном состоянии, а на одометре значится пробег в 118 тысяч километров. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в исторической ценности машины, к лоту прикладывается его первый номерной знак с буквами BWLYM, что расшифровывается и переводится с английского дословно как «потому что мы любим тебя, мама». В декабре 2025 года этот Rolls-Royce уже пытались пустить с молотка, но охотники за раритетами оказались неожиданно скупы. Ставка остановилась на отметке в 10,5 тысяч долларов или примерно 885 тысяч рублей по текущему курсу. Если вас не страшит последующая доставка и другие процедуры, можете попытать счастье и купить себе автомобиль, про который потом будете говорить, что такая есть только у вас и раньше была у мамы Майкла Джексона. Это самая историческая автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

опять же, есть ли смысл кому-то что-то доказывать? Ведь красоту ее не скроешь, хорошую музыку слышно, а любовь просто чувствуешь. Вот пусть ваш сегодняшний день будет наполнен любовью, красотой и музыкой, конечно, хорошей на радио «Шансон». У нас другой и нет. 11:51, точное столичное. Мы с вами переходим вместе в новый час на «Шансоне».

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 17 градусов. Вечером будет облачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 9 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Здравствуйте. В эфире новости на радио «Шансон», Нижний Новгород. В студии Наталья Самородова. Бюджет на содержание дорожной инфраструктуры Нижнего Новгорода в этом году, сформированный по состоянию на начало сентября, составляет 4,2 миллиарда рублей. По установленным нормативам, необходимый объем финансирования достигает 6,6 миллиарда. Об этом сообщила глава городского департамента транспорта Елена Кузнецова. То есть потребность в финансировании обеспечена примерно на 64%. Говоря о подготовке к зимнему сезону, Кузнецова отметила, что предстоящей зимой для содержания улиц города планируется задействовать около 530 единиц спецтехники. При этом нормативная потребность города значительно выше имеющегося парка – 863 единицы. По итогам прошлой зимы объем вывезенного из города снега достиг рекордных показателей, составив 1,8 миллиона кубометров. Нижегородцы могут задать вопросы о готовности своего многоквартирного дома к зиме через госуслуги «Дом». Перед началом отопительного сезона дома проходят проверку готовности к эксплуатации в холодное время года. Ее результаты фиксируются документально и позволяют оценить, выполнены ли необходимые мероприятия перед подачей тепла. После начала отопительного сезона через госуслуги «Дом» можно также сообщить управляющей компании о проблемах с отоплением. Серые зарплаты в России получает каждый 11-й. Согласно опросу ВЦИОМ, за 20 лет доля россиян, получающих зарплату в конвертах, снизилась с 19 до 9% работающего населения. Такому сокращению поспособствовали усилия ФНС и Минтруда, направленные на обеление отношений работодателей и работников, а также превращение российского рынка труда в рынок соискателя, когда в конкуренции за работника компании вынуждены предлагать ему в основном официальное трудоустройство. Примечательно, что толерантность россиян к зарплате в конверте остается достаточно высокой. Более половины респондентов согласились бы получать зарплату неофициально, если бы ее увеличили в половину. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

Никакой тишины не предполагается. Вы на волнах самого душевного радио. Радио Шансон. Будет в ближайшем часе много музыки хорошей. В ближайшие минуты мы с вами послушаем «Виа Волга, Волга». Сергей Трофимов также будет. Ну, а прямо сейчас Михаил Шелик на шансоне. История под названием «Королева бала». Я приветствую всех королей и королев. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем вместе ближайшие несколько часов. Желаю вам отличного, позитивного настроения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!

Ох, сколько дождливых этюдов и пассажей готовит нам с вами предстоящая осень. И чтобы подарить несколько солнечных, ярких, теплых, а главное, красивых дней, мы предлагаем вам отправиться на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году он пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Это в Турции, для лиц старше 12 лет. А выступать кто будет? Ох, Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, множество других артистов. Отправляемся с вами по волнам любимых песен вместе в компании самого душевного радио, радио «Шансон» и, конечно, любимых ведущих. Да-да, они тоже будут. Ну, а морскую тематику продолжает Виа «Волга-Волга». «Поручни любви».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ТСК «Красное Сормово» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей-монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
8: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: нас Бутырка порадует поклонников своим выступлением уже 26 сентября в субботу. Концерт этот 18+. Ну, а эфир шансона далее продолжает композиция, которая сейчас занимает лидирующее место в хит-параде «Радио Шансон». Это песня «Последний полет» в исполнении Михаила Шафутинского. Я напомню, что проголосовать за любимого артиста очень просто. Заходите на наш официальный сайт radioshanson.ru и ставьте лайк напротив понравившейся песни. Голос каждого из вас может изменить позиции участников уже в ближайшую пятницу, так что голосуйте.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 38 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

Ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

метелей нам с вами пока еще далековато. На этой неделе воздух прогревается выше климатической нормы. И это хорошо. В столице не ожидается заморозков. А что касается музыки, этот час у нас с вами на шансоне зафиналит Руслан Алихно, но прежде будет Тамара Кутидзе. В столице 12:51. Всем хорошего дня!

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 17 градусов. Вечером будет облачно и плюс 12, ночью малооблачно и плюс 9 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Две волны гриппа ожидаются в России в новом эпидсезоне. Первая придет в конце ноября, а вторая может накрыть страну в феврале-марте. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова. По его словам, российская вакцина адаптирована под штаммы инфекции. Ранее стало известно, что в стране уже начался подъем гриппа и ОРВИ. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна. Россияне стали реже брать автокредиты. В августе было оформлено около 101 тысячи таких займов. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7% меньше, чем год назад. При этом по сравнению с июлем выдача автокредитов выросла примерно на 4%. Больше всего их оформили в Москве, Подмосковье, Татарстане, Петербурге и Башкирии. Эксперты связывают снижение спроса с высокими ценами на автомобили, дорогими кредитами и строгими требованиями банков к заемщикам. Больше всего технического винограда, который используется для производства вина, в этом году соберут в Краснодарском крае. В Роскачестве отметили, что в прошлом году сезон был рекордным для кубанского виноградарства. Убрано свыше 317 тысяч тонн винограда, что составило около трети от общего объема урожая в стране. Эксперты отмечают, что производители добились серьезных успехов, качество кубанских вин улучшилось. Окончательные итоги урожая подведут в ноябре. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что интерес россиян к подобным турам стал особенно заметен после пандемии. С тех пор количество пассажиров стабильно растет. Экспедиционные круизы отличаются от классических маршрутов форматом путешествия, позволяя организовывать высадки в местах, недоступных для крупных лайнеров. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

есть лишний повод обнять друг друга. Это прекрасно. Сегодня у нас с вами 16 сентября. И, между прочим, это день работающих родителей. Конечно, всегда непросто совмещать работу и семью. Но не забывайте и о себе тоже заботиться. Потому что отдых, личное время – это очень-очень важно для нас с вами, для работающих родителей. Найдите время в своем плотном графике для чашки чая, кофе и, конечно, музыки на радио «Шансон». И тогда ваша нервная система скажет вам спасибо. С вами по-прежнему я, Ирина Сотникова. Будьте здоровы и счастливы!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот все красиво, романтично, звезды падают, влюбленность некая присутствует. Вот именно тогда большинство пар решает таки заключить брачный союз. Но не всегда, милые дамы, готовы взять фамилию супруга. А как выяснилось, это, оказывается, очень важный момент. По статистике, вот новость такая у нас прилетела. В парах, где женщина не взяла фамилию мужа после свадьбы, вероятность развода на 50% выше. К такому заключению пришел Институт исследований семьи. Кроме того, в таких браках расставание происходит не только чаще, но еще и на 30% раньше. Так что, милые дамы, ну и мужчин, конечно, тоже есть о чем задуматься. У нас далее в эфире Иван Кучин будет чуть позже, Евгений Кемеровский также, но прямо сейчас Олеся Судзиловская. Сыграем Шуберта.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Расстрочка. Клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

наши дорогие сердцу артисты, участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», Ирина Круг только что, а далее Стас Михайлов на шансоне. Если вам уже есть 12 лет, приходите и вы, мы с радостью ждем всех 14 ноября в столичной лайф-арене. Несколько часов любимой музыки – это заряд на целый год вперед. До следующего «Разгуляя».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановое диспансерное заболевание, могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону. Начните. России.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте фестиваль.радиошансон.ру. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Осень. То самое время года, когда всего вот этого хочется. Шелк волос, крепкие объятия. И я искренне желаю вам, чтобы все это и случилось, чтобы вы непременно нашли свою любовь, если этого не произошло, в отличие от любови чужой, о которой поет Сергей Любавин. А далее у нас в эфире группа тоже такая осенняя, навевающая. Сентябрь. Ну, они вот исполнят там с вами про весну.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет малооблачные плюс 11 градусов. Ночью малооблачные плюс 6, завтра утром ожидается ясное небо и плюс 11 на термометре.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
10: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
11: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам в преддверии выборов в Госдуму сегодня в 18 часов по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что Кремль пока не определился, в каком формате глава государства проголосует на предстоящих выборах. При этом Песков напомнил, что в предыдущие годы Путин пользовался онлайн-голосованием. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Минэкономразвитие предложило уравнять комиссии на маркетплейсах. Такой проект подготовило ведомство, пишет ТАСС. Согласно документу, онлайн-площадкам запретят устанавливать более высокую комиссию для отечественных продавцов, чем для иностранных за аналогичные товары. Также министерство хочет обязать онлайн-площадки проверять карточки товаров до их размещения и после. По итогам инспекции оператор не допустит просмотра карточек, содержащих информацию, нарушающую установленные требования. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 17 градусов, ясно, без осадков. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг. В Крестах начинаются работы по приспособлению бывших корпусов под крупный общественно-культурный и деловой комплекс. По проекту там появятся территории для творчества, образования, деловой активности, гастрономические проекты, гостиничная инфраструктура, музей и рекреационные объекты. Вот что будет. Такие новости. Именно так называется следующая композиция, которая прозвучит далее в исполнении Михаила Бублика на шансоне. С вами Ирина Сотникова. Я приветствую всех, кто к нам присоединился только что. Желаю вам хорошего дня.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты.

0: Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
2: Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила, и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть

С адресами бывают разные. В Китае, вот, например, бригада строителей тоже перепутала адрес, разрушила не ту квартиру. Подрядчик получил заказ на демонтаж квартиры с таким же номером, но на другом этаже. И вот, поднявшись туда, строители нашли ключ под ковриком у двери, решили, что находится вот по нужному адресу. Удивление жильцов, конечно, предела не было, когда они вернулись домой. Что ж, возвращаемся к музыке. У нас на шансоне Любовь Успенская «Горький вкус бузины».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ИСК «Красная Сормова» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей, монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
4: Я пропою, сранки всем максимум дают.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно в Юникор! Гарантию делают, проверку делают, машину моют! В общем, от души рекомендую! И не забудь сказать, что ты от Жорика!
7: Сервисный центр «Юникор» в Дзержинске на проспекте Циолковского, 61В. Телефон для связи 83 13 23 67 55.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Спасибо.
10: Спасибо вам.
11: Благодарю вас.
9: Спасибо.
11: Мы
9: вам
11: очень
9: спасибо
11: благодарны.
9: Вы вам благодарны.
12: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок. Участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: никогда. Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Его чудесный тембр нас манит. Алексей Брянцев на волнах осеннего шансона. Продолжит эфир Виктор Королев. Пламенный привет передает на своим подписчикам в телеграм-канале, а также всем садоводам. Пишет, что насадоводился в выходные. Надо бы отдохнуть и к студии возвращаться. Мы всегда с нетерпением ждем новинок в исполнении маэстро. И вот сейчас на шансоне прозвучит одна из них. Песня под названием «Растопи лед». Музыки много, шансон один.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «Моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Бублик.

0: 13+.
1: Угарная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Денис Майданов возвращается домой. Пожалуй, возьму я с него пример. Передам эфир в заботливые руки Юлии Степановой. Ну, а также напоминаю, что вам также пора брать в руки телефоны, отправлять сообщения в программу «Только для вас» на единый номер +7 909 955 103 0. Написать можно на мессенджер Макс. Во все доступные мессенджеры пишите. СМС-сообщения также отправляйте. И не забывайте подписываться. В следующем часе начнется программа. Ну, а я, Ирина Сотникова, желаю вам отличного

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет малооблачные плюс 11 градусов. Ночью малооблачные плюс 6, завтра утром ожидается ясное небо и плюс 11 на термометре.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия», торговые центры «Фантастика», «Республика Неба», «Лобачевский Плаза» и «Большая Покровская 57».
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Розничные цены на сезонные фрукты в России снижаются. Как пишет «Коммерсант», наиболее заметно в начале сентября подешевели сливы на 15% в годовом выражении, а яблоки – на 6%. Это связано с хорошим урожаем и ростом товарного производства. Однако, по словам экспертов, снижение розничных цен не всегда стимулирует спрос. Сейчас потребление свежих фруктов в стране заметно отстает от рекомендаций Минздрава. Она составляет 75 килограммов против 100 на человека в год. Тем временем россияне стали больше тратить на дорогую еду. Так, вся мясная гастрономия в первом полугодии потеряла 2%. При этом продажи самой дорогой группы – нарезки колбасных изделий – выросли на 13%. Похожая картина наблюдается и в растительных маслах. При падении основной категории оливковое масло прибавило 19%. Об этом пишет российская газета. Быстрее всего в объеме продаж росли готовая еда, выпечка и премиальный шоколад. Чаще всего участники ЕГЭ-2026 по русскому языку ошибались в правописании корней, приставок и суффиксов, сообщает РИА Новости. Также затруднения вызвали частицы «не» и «ни», окончание имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, написание слов через дефис. К примеру, выпускники часто писали «сделать» и «бесценные» через «з». Кроме того, путали гласные «а» и «о» в словах «упомянул» и «помогать». В Москве на поиск работы в среднем уходит около 5 месяцев. При этом сроки могут варьироваться от 3 месяцев до года и более. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на экспертов. Они отметили, что длительный поиск характерен для топ-менеджеров с завышенными зарплатными ожиданиями и для тех, кто ищет идеальный вариант. При этом компании в подборе персонала стали чаще использовать искусственный интеллект, благодаря чему время найма сократилось на 44%, а первый контакт с кандидатом происходит за 10 минут вместо 3 дней.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Зачем-то включила микрофон опять Алле Никитиной. Наверное, мало она поговорила. Ладно, теперь все в порядке. Я надеюсь, что меня слышно. Зовут меня Юлия Степанова. Программа «Только для вас» на радио «Шансон» начинается. Это хорошо. Ну, слушайте, погоды-то какие стоят. Ну, просто душа радуется. И вот, казалось бы, гулять. Отменить все дела и только гулять. Но куда же от них? Давайте попробуем вот эту солнечную, бабско-летнюю атмосферу передать друг другу в программе «Только для вас». Жду ваше сообщение на номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забывайте о подписи в самом сообщении. Буду рада вам очень и очень. Ну а песен у нас, ой, завалить. Выбирайте любимые и участвуйте в программе «Только для вас».

7-909-95-103-0 номер для ваших прекрасных сообщений. Пожалуйста, не забывайте их подписывать. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый день всем, кто слушает и любит радио «Шансон». У нас программа только для вас. Любимый «Шансон», прошу поздравить нашего любимого отца, деда и мужа Игоря Фомина с днем рождения. Будь здоров, счастлив и любим. Дорогой Игорь, здравствуйте. Будьте бодры и веселы. По возможности счастливы. Ну и, конечно, всегда-всегда здоровы. С праздником вас. Добрый день, Юлия. Очень приятно вас слышать. Ну, а мне приятно, что вы написали. Передайте привет моему Захарчику. Люблю и жду. Светлана, город Домодедово. Шансон, хочу, чтобы вы поставили хорошую песню для моей сестры Людмилы Анатольевны и ее мужа Михаила Ивановича Изотовых из поселка Комаричи Брянской области. Хотим пожелать им продолжения бабьего лета, золотой осени и ожидания зимней сказки. Михаилу удачной рыбалки. Ваша постоянная слушательница из Москвы, Игошева Татьяна Анатольевна. Игорь Слуцкий у нас. Доброго дня вам.

0: свете нет.
1: Вот ведь как говорят, если вам внезапно, вдруг ни с того ни с сего стало как-то посветлее, полегче, порадостней, ну, значит, кто-то вспомнил вас в своей молитве. Я лично верю, что так оно и есть. Игорь Слуцкий только что в программе «Только для вас», плюс 7-909-955-103-0. Наш номер, дорогие близкие, не забывайте подписывать свои сообщения. Привет моим бабушке Тамаре и дедушке Саше Чучковым и мамуле Леночке, тете Ирочке. Ваша Юлечка, город Воскресенск. Ласковое какое сообщение. Добрый день, шансон. Хочу передать привет мужу Николаю. Я скоро приеду. Скоро у нас юбилей. Лена, Москва. Приятной встречи вам, ну и, конечно, замечательного праздника. Привет, шансон. Прошу передать привет моему любимому мужу Вашанову Алексею. Я его очень люблю и дорожу тем, что он у меня есть. Прошу поставить для него песню Евгения Григорьева. Играет «Дасен». С любовью, жена Алена. Ну, а мы с огромным удовольствием и с любовью к творчеству Евгения послушаем эту песню.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Михаил Бурляш в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим. Жду ваше сообщение на номер +7 909 955 103 0. Время-то летит. Жалко, когда программа заканчивается и уже не успеваем передать ваши приветы. Так что недолго думайте, отправляйте смс или в мессенджеры пишите. Доброго дня всем. «Шансон, просто так хочу передать привет моим верным друзьям. Они всегда выручают меня в трудные моменты». Нелли написала. Еще, кстати говоря, сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя. Вот про него и послушаем песню.

психотерапии Лолиты Милявской в эфире радио «Шансон». Ух, какая песня! Спасибо Ирине из Москвы, что вспомнила о ней и попросила поставить в программе только для вас. А ведь было время, знаете, изо всякого утюга вот это «Пошлю его на небо» за звездочкой звучала. Программа только для вас на радио «Шансон» продолжается. Плюс 7-909-955-1030 наш номер для ваших сообщений. Пожалуйста, не забывайте их подписывать и поторопитесь, пока у нас с вами достаточно времени. Добрый день. Передайте привет Рубан Ольге Владимировне из Синеокой, Беларуси. Пусть у нее в жизни все будет замечательно. От Аленки. И если можно, поставьте женщину вишню Стаса Михайлова.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Программа только для вас. Дорогую мамочку, любимую бабушку Микрякову Надежду Егоровну с днем рождения. Мы счастливы, что нам досталась лучшая мама на свете. Желаем никогда не унывать о себе, не забывать. Любим, обожаем, обнимаем. Так, следующее послание. Ольга пишет. Добрый день. Поставьте хорошую песню для моей мамочки Надежды Васильевны Майоровой из Дзержинского Московской области. Шансон. 32 года назад у нас была свадьба. Передайте привет моему мужу Зайцеву Станиславу из Колпино. Люблю тебя, дорогой. И поставьте песню «Погода в доме».

хорошей погоды всем нам в доме, на улице и, самое главное, в душе. Чтобы царил мир, гармония и любовь к хорошей песне, которую радио «Шансон» дарит вам круглосуточно. Программа только для вас завершается. Следующая в 21 час по московскому времени. У микрофона Юлия Степанова. И я с вами не прощаюсь.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 11 градусов. Ночью малооблачно, плюс 6. Завтра утром ожидается ясное небо и плюс 11 на термометре.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
8: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
9: ИП Телухин АА. ОГРН ИП 304-526-011-800-121.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

А может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Цены на аренду жилья в России впервые с 2020 года начали снижаться. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов рынка. Так, в сентябре 2026 года по сравнению с прошлогодним средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир упала на 1,7% до 31 тысячи и почти 39 тысяч рублей соответственно. До этого наблюдался цикл роста. За 2025 год он составил 10%, а в 2024 был рекордным. Средние ставки аренды квартир тогда выросли на 35,5%. Больше всего подешевел съем жилья в Краснодаре и Казани около 10%. При этом в Москве отмечен незначительный рост на 1,3%. Национальная система платежных карт внедрила сервис оплаты смарт-часами. Платежи проходят даже при отсутствии интернета. Об этом сообщила пресс-служба НСПК. Оплата доступна пользователям всех банков, подключенных к Mirpay. Сейчас сервис поддерживает только несколько моделей умных часов. Для оплаты достаточно активировать экран гаджета поворотом запястья и поднести устройство к терминалу. Ситуация с нападением медведей на россиян в 2026 году не является аномальной. Ежегодно фиксируется более 30 таких случаев. А вот необычный всплеск нападений этих животных был в 2014 году 166 случаев. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды. Отмечается, что такие инциденты кажутся масштабными из-за быстрого распространения видео и информации в соцсетях и интернете. В Челябинске создали йогурт с повышенным содержанием полезных бактерий. Их увеличили в 10 раз. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, исследователи повысили активность антиоксидантов в продукте до 84%. Йогурт способен эффективнее поддерживать состояние кишечной микрофлоры, а также способствовать укреплению иммунитета и защите клеток от окислительного стресса.

если девчонка живет в какой-нибудь сталинской пятиэтажке в центре Москвы, ничего, можно постоять под дождем и даже, в общем-то, не одни сутки. А группа «Бумер» как бы не накликала нам дождь, и пока солнечный день продолжается вместе с песнями «Радио Шансон», будем радоваться хорошей погоде, хорошему настроению, искренне вам его желаю. У микрофона Юлия Степанова. Держим равнение на лучшее вместе с участником их «Разгуляй-2026» Евгением Григорьевым.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио Шансон представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

если песню можно поставить сначала, то в жизни вернуть какую-то замечательную минуту бывает очень сложно. Слушаем радио «Шансон», песни, которые есть только здесь. Александр Дюмин только что в эфире. Скоро услышим Михаила Шафутинского. Фотокарточка Ивана Кучина появится в эфире скоро. Прямо сейчас Александр Маршал обещает нам мажорную песню. В середине часа не пропустите программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин расскажет об авто и об авто на автопилоте.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Принять все современные технологии в автомобилях у меня пока не получается. Доверить свою безопасность ассистентам, автопилотам и прочему, как бы хороши они ни были, я не могу. Но бывает и по-другому. Пока Илон Маск мечтает о скором покорении Марса, некоторые американские автовладельцы не прочь вздремнуть за рулем Тесла прямо на оживленных магистралях. Озаботился этой проблемой конгрессмен с типичными англосаксонскими именем и фамилией Раджа Кришнамурти. Политик отправил письмо министру транспорта Шону Даффи с простым вопросом. А не слишком ли легко обвести вокруг пальца умную систему контроля внимания? Ведь чтобы обмануть электронное око Теслы и погрузиться в царство Морфея, достаточно надеть темные очки, кепку или просто заклеить салонную камеру. Кришнамурти призвал ведомство проверить, а не формирует ли навязчивая реклама автогиганта ложное ощущение, будто машина способна подменить человека. К слову, у специалистов министерства работа и так не в проворот. Они уже изучают 3 миллиона дорожных происшествий, в которых так или иначе приняли участие автопилоты. Это самая тревожная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Есенин, Сергей Любавин. Прощание с Айседорой в эфире радио «Шансон». Испить всю чашу удовольствия от выступлений любимых артистов на фестивале «Бархатный шансон» можно будет с 24 по 30 октября. Сергей Любавин в числе участников фестиваля. Это великолепие состоится в Турции на берегу Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Евгений Григорьев и многие другие будут выступать для тех, кто примкнет к рядам нашим бархатно-шансоновским. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Присоединяйтесь, для лиц старше 18 лет.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Позвоните сегодня, перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе Арсил Артра ненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: Ратавляет.
9: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
10: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: приезжайте в Москву на денечек, чтобы провести несколько часов под любимые песни, да, с огонечком. Владимир Ждамиров, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Мы встречаемся 14 ноября в лайв-арене. Самые доступные, самые привлекательные со всех сторон билеты на танцпол. Находясь там, каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. И уж всенародная танцплощадка, так она должна быть. Значит, будем плясать, подпевать любимым артистам. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лиса Повал, Евгений Григорьев, Воровайки, Чепик, Холла и многие другие. Подробности есть на сайте radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет. Ну и напоминаю, что в следующем часе начнется вечернее шоу «Городские встречи». Ждем Романа Шахова. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10, днем будет малооблачно и плюс 17.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо.
12: Мы вам
10: большое.
12: Спасибо
10: большое.
12: Вы вам
10: благодарны. Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России Банк России сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Об этом сообщил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов. По его словам, продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую зависит от динамики устойчивой инфляции. Сейчас она переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. Напомню, 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. В России заработает ИИ-система для поиска мест скопления рыбы. Об этом в мессенджере Макс сообщила пресс-служба Росрыболовства. Речь идет о сервисе Лоция, цифровой системе карт, среды и прогнозов. Новая разработка объединяет спутниковые и океаногеографические данные, в том числе температуру, соленость воды, течение и другие параметры. Это позволит рыбам, рыбакам быстрее находить более перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку. Тем временем 48% россиян несколько раз советовались с искусственным интеллектом перед покупками. Еще четверть делает это регулярно. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрошенные считают, что ИИ полезен в сравнении товаров и характеристик, поиске подходящих вариантов и выгодных цен. Чаще всего с помощью нейросетей выбирают электронику и бытовую технику, а также подарки для близких, одежду и обувь. Москвичи выберут название нового пешеходного моста в районе Болотной набережной. Голосование стартовало в проекте «Активный гражданин», пишет «Москва-24». На выбор предлагается два варианта – в честь Ильи Репина и связанные с кинотеатром «Ударник». Он находится рядом, как и памятник художнику. Напомню, накануне мэр Сергей Собянин открыл новый мост. Он связал прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от Репинского сквера до парка Горького и Воробьевых гор. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: ласки помидорихи.
1: В начале часа меломанам комплимент, что украшает наш ассортимент. Дорогие друзья, 17.05 в Москве, здесь радио «Шансон», шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Клавка помидориха, можно я сегодня буду клавка помидориха?
1: Друзья, у нас, кроме Клавки, этим вечером будет гость, человек фантастических способностей, на мой взгляд, потому что он берется помочь нам с ЖКХ. Оказывается, волшебники существуют, Юля. Вот мы увидим такого человека со сверхспособностями в 7 вечера, друзья. Смотрите, слушайте, не пропускайте здесь в эфире «Городских встреч».
2: Гости ты не будешь называть?
1: Нет, зачем? Пусть люди предвкушают.
2: Интригу повесить.
1: Конечно.
2: Ну ладно.
1: Вот, но не будет интриги, расскажу, о чем мы сегодня будем в ожидании гостя разговаривать. Дело в том, что свыше четверти опрошенных россиян не отказываются от путешествий даже в случае финансовых трудностей. Об этом говорится в исследовании, которым делится ТАСС.
2: Несмотря на необходимость экономить, значительная часть аудитории сохраняет привычку путешествовать. Вот какие упорные. 27% россиян заявили, что не откладывают поездки даже при финансовых сложностях. Еще 39% сообщили, что летом этого года вообще не ограничивали себя в путешествиях.
1: Изменились ли ваши маршруты путешествий, их продолжительность в последнее время, где любите бывать больше всего? Напишите номер, напомним, плюс 7-909-955-103-0.
2: Угу. Ну вот мне маршрут, так сказать, путешествие предлагает нам группа Лесоповал, Ром, да?
1: Потрясающая группа Михаила Танича. Уверен, у вас уже рука обтянулась. Справедливо прибавить громкость приемника, который вещает радио «Шансон».
3: Все-то думал я, куда я тороплюсь. Вот немножко погуляю и живу.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ты охотник? Ты рыбак? Приглашаем в Лигу. Премьера. Национальная лига охоты и рыбалки. Сегодня в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире осеннего шансона. Друзья, изменились ли ваши маршруты путешествий, их продолжительность в последнее время? Где любите бывать больше всего? Пишите, рассказывайте свои истории, сообщения. Не забывайте подписывать.
1: Сообщения уже приходят на радио «Шансон», пишет Оксана из Каширы. В июне на двух машинах ездили в Дагестан. Незабываемо. Теплое Каспийское море, древний город Дербент, старинные крепости и Сулакский каньон. Вот это действительно смелое путешествие. Но это еще, по-моему, до бензина.
0: Да, я не знаю.
1: Я знаю.
0: Есть несколько статистических данных, друзья. 27% россиян заявили, что не откладывают поездки даже при финансовых сложностях. 39% сообщили, что этим летом вообще не ограничивали себя в путешествиях. Ну и согласно данным исследования, только каждый пятый респондент полностью готов отказаться от поездок, если денег на отдых становится меньше.
1: А вот Наташа пишет, она наша постоянная слушательница. Друзья, опять тема «Мимо меня». Ну что значит «мимо»? Раз вы с нами, значит не мимо. 100 лет никуда не ездила, кроме дачи, а теперь и дачи нет. Зато остались кошки, которых не оставить. Ох, как я вас понимаю, Наталья. Путешествия пока что только в мечтах, хотя мечты иногда сбываются. Успокаиваю себя этим. Знаете, путешествия бывают иногда очень странные. У меня вот знакомый в другой город едет с котом посидеть на целый месяц. Так что, знаете, если путешествие свыше запланировано, оно вас догонит, Наталья.
0: Расскажите, с кем вы, может быть, с котом, может быть, с кем-то еще ездите?
1: Может быть, без кота.
0: Да, нам очень интересно. Сообщения свои можно подписывать здесь, в эфире «Радио Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод АСК «Красная Сормова» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей, монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
6: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
7: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
10: Я пропою, звонки всем максимум дают.
11: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
12: Вай-вай-вай, какой автосервис! Вот это качество и скорость! Да еще и скидки, подарки делают! Брат, если нужен ремонт твоей ласточки, тебе точно у Юникор. Гарантию делают, проверку делают, машину моют. В общем, от души рекомендую. И не забудь сказать, что ты от Жорика.
13: Сервисный центр Юникор в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина 121Д. Телефон для связи 831-266-22-61.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
16: Мы готовы удивляться.
15: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
16: Хочется на ТНТ.
17: На ТНТ.
18: На ТНТ.
15: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». 19 сентября в 9 вечера. На ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Ему всегда мы рукоплещем смело. Вилли Токарев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, здесь городские встречи с элементами...
1: Роман Шахов.
0: Да. Итак, что у нас есть из сообщений? Давайте посмотрим.
1: Давайте посмотрим. Борис пишет: здравствуйте, мы в июле ездили на неделю в Беларусь, далее в Брест. По пути в Брест заехали в 4 замка, фотографии прилагаются прекрасно. Они все относительно недалеко от трассы. Посмотреть замки определенно стоит, считает Борис из Пскова. Оксана продолжает тему. Оксана из Каширы: у моей дочери собака московская, сторожевая. Очень приятно. Чемпион России. Ой, вдвойне приятно. Объехали полстраны с ним по выставкам. Были в Беларуси. Тяжеловато снять гостиницу с таким пёселем. 70 килограмм веса. Ух, а так все нормально, Оксана. Кашира. Ничего себе пёсель. Да.
0: Готовность менять формат отдыха зависит от региона. Более простое жилье чаще выбирают жители центрального, южного и северо-западного федерального округов. Ну, что скажешь по этому поводу?
1: Ничего не поняла. Я про пёселя, понимаете?
0: Простое жилье выбирают жители центрального, южного и северо-западного федерального округов. Видимо...
1: Слушай, это практичные люди.
0: Да, если кто-то живет в другом, хочется чего-то иного.
1: Ну, роскошный отдых, кстати, любят далеко не все. А, так, чтобы вот в целом не грустить... Можно выбрать жилье и попроще, зато поехать посмотреть новые места.

0: дамы и господа, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон».
1: Достучаться к нам можно, написав на номер плюс 7-909-955-1030.
0: Да, достучалась пока вот статистика. Значит, в округах центральный, южный, северо-западный, а также на Северном Кавказе заметнее спрос на короткие путешествия.
1: Вот. Ну чего, там и так хорошо, просто чуть-чуть меняешь местоположение. Да.
0: При этом жители Сибири или Дальнего Востока чаще допускают полный отказ от поездок. Так ответили 29% респондентов из этих округов против 18% в остальных регионах.
1: Ну, тут что сказать. Ром, ты был вот на Дальнем Востоке?
0: Не был.
1: И я не был.
0: Интересно, на Дальнем
1: Востоке. Далеко очень.
0: Ну, действительно. Вот
1: дорого, далеко.
0: У меня приятель, мой хороший друг, Алексей Романович, сейчас в Самарканде присылал фотографии очень красиво. Вот, понимаешь,
1: путешествует. А я в Ташкенте была. Да. Мне, правда, было всего 12 лет.
0: А вот он сейчас. Да. Леша, привет. Друзья, что думаете вы по нашей сегодняшней теме? Изменились ли ваши маршруты путешествий, их продолжительность как раз в последнее время? Где любите бывать? Где порекомендуете бывать? Напишите, расскажите.
1: Здесь шоу «Городские встречи», и ждем ваше сообщение на номер плюс 7-909-955-103-0. Николай Шумков у нас написал, но сообщение очень такое длительное, большое, то есть хотел сказать, а мы не успеем. Значит, в следующем выходе, Николай, непременно уделим вам внимание.
2: «Городские встречи» на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
14: «Эх, разгуляй!»
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вечер на радио Шансон.
1: Девки, гуляем. Ромка с нами пойдет.
0: Гуляем просто так, дорогие друзья. Но надо сказать, что песня новая. Песня у нас
1: премьера.
0: Сегодня действительно звучит. Вы ее, я уверен, распробуете, полюбите и будете подпевать, заказывать в программах.
1: За Волгу к цыганам.
0: Да, в общем, как-то так. Я, по крайней мере, желаю этому произведению большой народной любви. Но сейчас к вашим сообщениям.
1: Девки, про путешествие. Так, ладно. Здравствуйте, радио Шансон. Рекомендую посетить Асафовы острова, Ивановская область, город Юрьевец. При возможности, конечно. Николай Шунков написал, мы побывали в деревнях, где нет ни электричества, ни интернета, ни сотовой связи. А самое главное, туда нельзя доехать даже на Урале. И живут люди, не сдаются, держатся за счет крупно-рогатого скота. Мы привезли оттуда несколько сюжетов для читинского телевидения. Вот это было настоящее путешествие. Но придет время, начну покорять города, села по доброй воле, а не в командировке, без камеры и штатива. Удачи вам в этом. Это путешествовать всегда интересно. Всегда.
0: Ой, друзья, что вы думаете по нашей теме? Изменились ли маршруты путешествий, их продолжительность в последнее время? Где любите бывать больше всего? Я вот в этом году как-то у меня сложилось из-за бензина. Пришлось планы менять, пришлось канистрами обзаводиться. А, друзья, вот, по крайней мере, у меня пластиковые пахнут бензином. Поэтому, если выбираете железные или пластиковые, я советую железные.
1: У меня была канистра несколько лет назад. Мне ее подарили. А я подумала, зачем мне канистра? И подарила ее соседу в доме. Вот, теперь не жалею. Ладно.
0: Молодец.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10. Днем будет малооблачно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Бриллианты. Дар любви.

0: Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Здравствуйте. Это новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Министерство транспорта утвердило дизайн дорожного знака, который обозначает парковочные места для многодетных семей. Оформление знака выбрали по итогам голосования. Большинство выбрало вариант с белой буквой «П» на синем фоне и изображением семьи с тремя детьми под ней. Сейчас Минтранс вносит изменения в правила дорожного движения, а затем скорректирует соответствующий ГОСТ. Новый дорожный знак будут размещать у поликлиник, школ, детсадов и торговых центров. Какие штрафы будут применяться за стоянку машин на местах для многодетных семей, пока неизвестно. В Нижнем Новгороде на территории больничного комплекса «Квартал здоровья» заработала новая вертолетная площадка. Теперь тяжелых пациентов смогут быстрее эвакуировать как в областную детскую больницу, так и в Нижегородский кардиоцентр. Новая вертолетная площадка окажется полезной не только пациентам, но и самим врачам, если где-то вдали от Нижнего Новгорода нетранспортабельному больному срочно нужен доктор. Как отметил замгубернатора Андрей Чечерин, запуск новой вертолетной площадки – значимый вклад в то, чтобы медицинская помощь становилась еще быстрее и доступнее. Более двух десятков социальных объектов в Нижегородской области досрочно получили тепло. Его запустили по заявкам руководителей учреждений, сообщает объединенный коммунальный оператор. Начать отопительный сезон, напомню, планируется 21 сентября, но дату могут скорректировать, если наступит резкое похолодание или потепление. Первые заморозки в Нижегородской области прогнозируются в конце сентября. При этом предстоящая осень, по оценкам метеорологов, будет теплее климатической нормы или близкой к ней. В текущем сезоне бабье лето будет носить неустойчивый характер. Периоды сухой и теплой погоды будут чередоваться с осадками и усилением ветра из-за высокой активности атлантических циклонов. И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Александр Новиков открыл новый час на радио «Шансон» 18.05. Здравствуйте, дамы и господа. Здесь вечернее шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: Надеемся, что благодаря такой музыке у вас
1: не
0: действительно комфортное, осеннее, романтичное. Да, но у нас есть, друзья, и темы для обсуждения. Кстати, через час у нас здесь будет в эфире гость, который поможет как-то вот сотрудничать, не теряя здоровья, с ЖКХ. Оказывается, есть такой метод. Сам еще не знаю как, но вот дождемся. Через час нам расскажут. Пока же мы спрашиваем вас, насколько изменились маршруты путешествий ваших близких, продолжительность этих маршрутов в последнее время, где любите бывать больше всего?
1: Как отдыхаете? Или отказались от отдыха, от путешествий каких-то? А если изменились действительно как-то обстоятельства и маршруты, пишите, где бываете. Пока нам Василий продолжает рекламировать, значит, тут Асафовы острова на территории Юрьевецкого моря. Mm-hmm. И здесь и чудесные фотографии, и видео. Так, жаль, что мы не можем показать их на радио. Но верим, как говорится, и на слово, и верим увиденному. Много очень красивых мест в нашей стране, достойных посещения. И даже если не получается уехать за рубеж, ну, хотя бы в соседнюю область.
0: Ну, ты расскажешь свои, вот где ты любишь бывать? Потому что мы-то знаем коллектив вот для слушателей «Шансона».
1: Ну, так получается, так сложилось. Угу. И я бы сказала, что мне этот маршрут уже, знаешь, я бы его уже бы поменяла.
0: Все камеры тебя уже знают, да, видеонаблюдение.
1: Я королева автострад, да, ни одного штрафа. Я езжу в свой родной город Саратов, через Тамбовскую область, через город Мичуринск, который тоже мне не чужой. И это связано скорее с грустной стороной нашей жизни, потому что я теперь вот старшенькая в семье. Приходится навещать тех, кто уже в лучшем мире.
0: Но там красивые места, все равно.
1: Там-то, да.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: студии Селезнев и Ольга Селезнева, группа «Рождество», только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, ну а 18 числа в пятницу в 8 вечера ребята придут в программу «Живая струна», ведущая программа Ксения Стриж. Смотрите, слушайте, не пропускайте. Ближайшая пятница в 8 вечера здесь на радио «Шансон».
1: Живой концерт группы «Рождество». Это всегда очень ярко. Ну что, тема путешествий?
0: Есть яркое сообщение от Марии. Здравствуйте, радио «Шансон». Как ваши песни греют душу? А я ездила этим летом работать в Крым, в детский лагерь «Мандарин». Ребенок отдыхал в лагере, а мама работала. Но были выходные, и мы вместе с сыном гуляли по интересным местам и любовались морем. 3 недели мы провели в Крыму. Ну, а 22 июня лагеря закрыли. Хорошо, что мы успели хоть одну смену провести в лагере. Молодцы, сколько успели.
1: Да. Напишите нам и расскажите, где этим летом побывали вы. Был ли это какой-то новый маршрут или по привычным местам ездили? Отказываете вы себе летом в путешествиях или, напротив, решили, что теперь?
0: Давайте. Ну а что, может, просто как-то переформатировать отдых и все? Кстати, можно. При ухудшении финансовой ситуации, вот я выяснил, россияне прежде всего сокращают расходы на наиболее затратные виды отдыха. Но вот, понимаешь, если что-то не так затратно, то почему бы и нет?
1: Обращайтесь ко мне, я вам расскажу, как это сделать практически совсем не затратно.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но...

0: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
2: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 30.
5: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 431 431 89 96.
6: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Михаил Бублик только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, времечко бежит очень быстро и все ближе и ближе. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон», где Миша принимает участие.
1: Ой, можно ехать, вот не глядя, на фестивале «Михаил Бублик». Михаил Шуфутинский в этом году, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, он, кстати, споет нам дальше.
0: Тамара Кутидзе.
1: Тамара Кутидзе будет на фестивале.
0: Конечно. С 24 по 30 октября, дорогие друзья, для меломанов старше 12 лет, подробности и билеты на
1: сайте.
0: По
1: последним данным 18.
0: 18, да, у нас просто здесь стоит еще 12, ладно. Подробности на сайте radioshanson.ru. Заходите и приобретайте, успевайте, чтобы, в общем-то, запомнить все это на целый год.
1: По самым выгодным условиям. Для вас стараемся.
0: Да, ну и спасибо, что вы пишете тоже, стараетесь сообщения по нашей теме. Если вы вдруг только что присоединились, я напомню, изменились ли ваши маршруты путешествий, продолжительность маршрутов в последнее время, где любите бывать больше всего. Пишите, ну а прямо сейчас Евгений Григорьев.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Пару недель назад я рассказывал о том, что по цене подержанного Volkswagen Polo можно стать обладателем Land Rover Defender, принадлежащего британскому актеру Дэниелу Крейгу, сыгравшему легендарного Джеймса Бонда. На днях на одном из аукционов США появилась еще одна жемчужина с историей по весьма сходной цене. В 1984 году Майкл Джексон вместе со своими братьями и сестрами подарил любимой маме Кэтрин шикарный длиннобазный седан Rolls-Royce Silver Spur бежевого цвета. Мама автомобиль любила, но в 1999 году продала. В карточке аукционного лота говорится, что все, включая светлый салон, находится в идеальном состоянии, а на одометре значится пробег в 118 тысяч километров. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в исторической ценности машины, к лоту прикладывается его первый номерной знак с буквами BWLYM, что расшифровывается и переводится с английского дословно как «потому что мы любим тебя, мама». В декабре 2025 года этот Rolls-Royce уже пытались пустить с молотка, но охотники за раритетами оказались неожиданно скупы. Ставка остановилась на отметке в 10,5 тысяч долларов или примерно 885 тысяч рублей по текущему курсу. Если вас не страшит последующая доставка и другие процедуры, можете попытать счастье и купить себе автомобиль, про который потом будете говорить, что такая есть только у вас и раньше была у мамы Майкла Джексона. Это самая историческая автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Это Игорь Словский только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, есть сообщение, которое пришло к нам от Алексея. Добрый вечер, «Шансон» и его слушатели. Да, очень хочется отдыхать всем, но временами не получается. Бывает много причин. Временами, как скажут цену, так подумаешь, что еще и не устал вроде, и пойду поработаю. Шутка. А еще родители взрослые не оставить. Бывает и так. Сейчас я в таком состоянии. Набережные Челны на связи. Хорошего вам эфира. Алексей, спасибо вам за сообщение.
1: За честные, в принципе, взрослые сообщения. И я искренне желаю, чтобы когда-нибудь у вас с отдыхом сложилось так, как вы сами захотите.
0: А жители Сибири и Дальнего Востока, напомню, чаще допускают полный отказ от поездок. Вероятная причина – более высокая стоимость, сложность транспортной логистики. Вот короткая поездка не всегда позволяет существенно снизить общие расходы, если значительную часть бюджета занимает дорога. Вот когда... короткий маршрут, тогда это вариант более приемлемый. С другой стороны, можно ведь поехать и отдыхом считать саму дорогу.
1: Можно же поехать на соседнюю станцию метро.
0: Можно.
1: А ты там ни разу не был, какое впечатление новых.
0: Или пойти пешком, ты имеешь в виду, да, там совсем, может быть, километров 10, столько всего увидишь.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом. И зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
6: У МВВ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, Народская, Деревня Корезна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 38 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленными

0: Ру. Категория 12+.
1: Два поколения снова выходят на музыкальную арену.
2: Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
1: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
1: Не пропустите, друзья.
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Непрощенная, непонятная, несмышленная, невозвратная, незабытая, непринявшая,

0: Александр Дюмин только что на радио «Шансон». Человек с большим сердцем и талантом. Это городские встречи. И есть еще немного статистики. Около половины опрошенных россиян сообщили, что уменьшают число поездок за рубеж, путешествий в другие регионы России, поездок в санатории и глэмпинги. Вот глэмпинги — это что-то, не знаю точно, забыл, как называется.
1: Ну, это, как бы тебе объяснить, это такой вот, ну, современный, культурный, я бы сказала, палаточный городок, но там, знаешь, такие палаточки со всеми удобствами. В общем, это не дешево, я бы сказала.
0: Примерно треть респондентов этим летом полностью исключили форматы из своих планов. То есть вообще отказались. Среди тех, кто отказался от поездок, 25% готовы снова рассмотреть путешествие, если узнают о более простом и бюджетном формате.
1: Ну, путешествуйте, дорогие радиослушатели, новые впечатления нужны каждому. Говорят даже, что каждый месяц нужно видеть что-то новое, поэтому съездить на другую станцию метро – это тоже вариант. И увидеть что-то, чего ты до сих пор не видел.
0: Странно. Спасибо, спасибо за ваше сообщение. Чтобы ничего ненужного не увидеть в квитанциях ЖКХ, смотрите, слушайте эфир «Радио Шансон». У нас будет интересный спикер очень скоро.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10. Днем будет малооблачно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
7: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы. Об этом президент заявил в обращении к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов 18-20 сентября. Глава государства призвал реализовать свое конституционное право принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. По словам Путина, результат выборов станет ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить суверенитета и права определять судьбу самостоятельно. В России предложили ограничить использование панировки в общепите. Как пишет «Коммерсант», с такой инициативой общественная потребительская организация обратилась в Минсельхоз и Минпромторг. В частности, предлагается запретить жарку панированных продуктов в заведениях и ограничить их использование в детском питании. Вместо жарки авторы инициативы предложили использовать запекание в духовках или приготовление с помощью конвекции. Это должно сократить количество масла в готовой продукции и снизить температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей 13 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: артист России Стас Михайлов открыл новый час на радио «Шансон» в Москве, 19.06. Здравствуйте, друзья, это «Городские встречи». В эфирной студии Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Добрый вечер.
0: И не только. Мы обещали интересного спикера. Все получилось, друзья. Встречайте, член Высшего совета ЛДПР, кандидат в депутаты Госдумы России, депутат Ульяновского законодательного собрания, радиоведущий Виктор Бут. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, вся страна. Слушатели радио «Шансон».
0: Очень приятно, что вы к нам пришли. Мы тут уже говорили, что что-то интересное узнаем из сферы ЖКХ. Много там чего
1: и
0: происходит.
1: Как, и как с ним бороться?
0: Проблемы болезненные проблемы. И вот, наверное, вы знаете какое-нибудь универсальное решение этой всероссийской проблемы.
1: Кто, если не вы?
0: Да. Как поет Стас Михайлов.
2: Кто, если не мы, будем решать это. Действительно, ЖКХ сложный такой комплекс всего. И мы с вами видим, что, во-первых, нуждается в серьезном внимании. У всех, во всех регионах есть вопросы. Не только к тем счетам, которые мы получаем по ЖКХ, ведь каждый год, как правило, они имеют тенденцию как на дрожжах расти.
0: Только в одну сторону.
2: Только в одну сторону, да. Во-вторых, не всегда качественно есть и предоставление услуг. Надо признать должное, что, да, много было сделано правительством какие-то, понимаете, но в целом это, конечно, не работает. У нас нет системного подхода. А решить его, вот если мы будем продолжать пытаться его решить теми же заплаточками, пластырями, понимаете, мы не излечим. Здесь нужно не то, что там ампутировать ногу, видимо, вообще менять почти все тело, собирать по-новому, чтобы, во-первых, оно было эффективным, раз. Во-вторых, чтобы это отвечало тем, во-первых, желаниям и потребностям, которые есть у населения. А ведь от ЖКХ зависит все. Сейчас мы увидели, что ЖКХ – это не просто, понимаете, там вода, тепло, а это же также очень важная стратегическая отрасль.
0: Безусловно.
2: Да. И здесь, и не только ее выживаемость там, в сложных условиях, но ее надежность и устойчивость, чтобы она могла... чтобы у нас
0: ремонтопригодность быстрая.
2: Ремонтопригодность. А у нас как получается? Асфальт положили, давайте раскопаем, оказывается, забыли поменять теплотрассы. Только теплотрассы опять закопали, нужно, оказывается, что-то делать с водопроводными. А пока их закопают, пришли связисты, говорят, мы забыли кабель положить. Ну, ребята, надо как-то вот прекращать вот эти вот все издевательства под населением.
1: Да, вот эта логистика, она,
2: логистика,
1: конечно,
2: да.
1: Восхищает.
2: Да. Да.
0: В этом направлении что-то движется? Вот вы тут, наверное, поближе там, знаете?
2: Ну, вот, наверное, все слушатели могут сказать, у всех, если мы сейчас даже скажем, пришлите свои, так сказать, жалобы, вопросы, придет, не знаю, наверное, у каждого есть как минимум три, да, или зимой не вовремя что-то убирают, это и как убирают, кто убирает. Понятно, что здесь необходима комплексная реформа. Мы не можем просто так, знаете, сказать, ну давайте вот здесь что-то вот предложим. Не сработает. Почему? Во-первых, нужно вернуть ЖКХ под контроль государства.
0: Так.
2: Я не говорю, чтобы это были все государственные предприятия, но за ЖКХ должен отвечать конкретный градоначальник. И все управляющие компании должны быть в его подчинении, вне зависимости от формы собственности. Раз. Надо навести порядок, чтобы управляющие компании не превращались в каких-то жуликов с необоснованными повышениями своих условий.
0: Ну да, да, да.
2: Когда идет борьба управляющих компаний, где-то очень много жалоб, подделали подписи, жильцы не согласны, управляющая компания не делает ничего.
0: Целый сериал.
2: Вы понимаете, я как депутат провожу прием, и у нас вопросы ЖКХ, это просто, можно сказать, львиная доля всех вопросов. Начиная от ремонта подъездов, начиная от ремонта крыши, крыша течет, вовремя не сделали, благоустройство не выполнено, трава не скошена.
0: У нас сейчас от нашей крыши сигнал пришел, необходимо сделать небольшой перерывчик, но потом продолжим. Оставайтесь в компании «Шансона».
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: На радио Шансон реклама.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый... ...покоить вас. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Рассон» 8-495-925-33-17.

Дорогие друзья, этим вечером в эфире радио «Шансон» с нами слушает потрясающую жанровую музыку член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. А мы интересуемся, что же нового, что же вот такого светлого ожидает нас в жизни ЖКХ. Поняли, что вот государство, возможно, вмешается вот в эту структуру, по крайней мере,

0: посмотреть, сделать, проанализировать. Сейчас же есть искусственный интеллект и возможность создать электронный двойник этой отрасли.
1: То есть мы от советского наследия прям к искусственному интеллекту.
0: Но смотрите, мы не решим проблему. Во-первых, нам нужно понять, что ЖКХ – это вот стратегическая отрасль.
1: Да, да.
0: Замена и работа в ЖКХ, ее реформа позволит, во-первых, дать огромную, хороший толчок нашей промышленности, потому что это нужно во всех городах подумать, какие новые технологии применить, чтобы не менять эту трубу каждые там 5 лет, чтобы она там ее не рвала. Ну давайте, сейчас же столько технологий, да, давайте что-то сделаем. Если мы что-то делаем, давайте подумаем, зачем нам каждый раз копать, ломать асфальт. Придумаем, что делать с трассами.
1: И ремонтопригодность можно.
0: Ремонтопригодность сделать.
2: А если это будет централизовано, то вот как раз возвращаясь к вопросу к логистике, то все-таки сначала согласовать, а потом копать,
0: вот,
2: да?
0: Чтобы все это было в едином центре. Да, есть такой опыт, как Москва, например, Санкт-Петербург к этому идет. Но в целом, чем дальше от МКАДа, тем грустнее, да, по ЖКХ.
2: О, да.
0: Потому что сколько у нас еще людей нуждается в переселении с этого, со старого фонда, да? А ведь это все взаимосвязано. Что греха таить, даже новые ЖК, люди жалуются.
1: Вот, качество воды.
0: Качество воды. Как там было все это построено. Отсутствие благоустройства территории. Какой бардак на стоянках. Понимаете? А если мы это отдали на откуп девелоперам, застройщикам, частным управляющим компаниям, ну, они же частники, у них в голове одно. Он должен заработать. Понимаете? А это услуга, это то, что делает жизнь всех комфортной. Мы не можем дать возможность кому-то зарабатывать. Где-то, конечно, есть честные компании управляющие, к ним нет претензий, но есть и те, которые просто как жулики собирают деньги и вообще ничего не делают, а потом они банкротятся, потом приходит другая компания, начинает также собирать эти деньги и на лифт, и на капремонт, еще куда-то. Да, понятно, что государство старается регулировать, но регулированием здесь не поможешь. Нужно починить и сделать ЖКХ, чтобы там был порядок и дисциплина, как в армии.
1: Министерство требуется.
0: Да, вот про это мы и говорим. Потому что, смотрите, помимо замены, во-первых, всех сетей, вопрос очень серьезный, качество воды. Почему? Качество воды – это здоровье всех нас. Качество переработки канализационных всех сточных вод, да?
1: Да.
0: Это тоже забота о природе. Мы еще с Волгой не разобрались, потому что до сих пор еще где-то кто-то сливает.
1: А вот мы как раз, Виктор, с Волги, да, мы за Волгу переживаем.
0: Вот, и мы переживаем, понимаете? Да, много сделано. Конечно, государство работает, и есть национальная программа «Чистые реки», но тем не менее, видите, это все разрознено. А когда будет это все под одним контролем, операционным, когда все планы будут согласовывать, где, когда мы что меняем, что делаем, ну и, конечно, надо уходить от этой дикости, когда у нас до сих пор еще по месяцу отключают горячую воду. Ну, давайте решим хотя бы на это время, пусть бойлер какой-то
1: сейчас
0: будет.
1: Мы немножко отключим себя сами, чтобы нас потом не отключали принудительно. Друзья, оставайтесь в компании «Радио Шансон». Скоро мы вернемся и продолжим.
3: Городские встречи на радио Шансон. Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод АСК «Красная Сормова» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей-монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
7: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
8: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
9: ИП «Телухин АА», УКР НП 304-526-011-8.

0: 8 800 121.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Дорогие друзья, чтобы с подругами не обсуждать тарифы ЖКХ, чтобы не переживать, смотрите и слушайте эфир «Радио Шансон». Этим вечером в городских встречах член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. И уже поговорили мы о важной роли государства в вопросе ЖКХ, в вопросе контроля. Надеемся, что так оно и случится. По крайней мере, мы желаем, Виктор, чтобы вот если у вас получится, мы будем только за, чтобы государство наконец-то
1: регулировало
0: эту отрасль.
1: Соответствующие, да.
2: У нас получится, потому что приходите на выборы, голосуйте, это самое важное, и тогда уже спрашивайте с депутатов.
0: Запрос-то есть, конечно, в обществе.
2: Все, мы это чувствуем, поэтому будем делать. Uh-huh. Опять же, про ЖКХ. Смотрите, вот у нас Москва очень много чего добилась. Еще бы 10 лет назад кто-то сказал, что во дворах вот можно навести такой порядок. Обновились и детские площадки. И все выглядит достойно. Да? Это действительно сейчас стандарт, причем, видимо, мировой. Как можно сделать городскую среду не просто комфортабельной, но эстетически приятной, а самое главное именно то, что нужно людям. Посмотрите, да, сколько людей стали заниматься спортом, потому что Москва сделала нормальные спортплощадки, оснастила и взрослые.
0: И школьные стадионы открывают.
2: Стадионы, да. То есть это уже шаг. Как программа «Московский дворик» преобразила уже не просто улицы и фасады, а внутри заходишь, да, было неудобно. Снимали эти бордюры, асфальтировали, некуда было заехать, там ходить было неудобно, но сделали. Теперь дальше что? Необходима, конечно, роботизация. Для чего? Чтобы мы вот этот труд дворников, которые утром с метлой, с лопатой чистят снег, сделать, да, они останутся, но они станут и операторами, и уже снизится такой, понимаете, тяжелый физический труд.
0: Очень бы хотелось,
2: чтобы у нас для этого были, есть все условия, и когда у нас придут ветераны с опытом работы с БПЛА, это как раз то, что они знают. И представляете, какой объем, что нужно произвести. И предприятия, которые сейчас делают эти БПЛА, в том числе и колесные, и гусеничные, где-то пригодятся и летающие БПЛА для того, чтобы решить эту проблему. Вот.
0: Ну, да, это было бы здорово, слушайте.
2: Да. У нас еще проблема, ведь в любом дворе, в любом городе, что делать с мусором?
0: Ох!
2: Хорошо, что сейчас стали его собирать раздельно, и да, у людей уже появилась традиция: стекло сюда, пластик туда, бумагу отдельно, все остальное, смешанные отходы в третий бак. Это хорошо. А сколько у нас реально его перерабатывается? Ведь государство вложило миллиарды, чтобы построили самые современные мусоросжигающие заводы, но что-то мы их не очень видим.
0: А есть статистика какая? Сколько перерабатывается вообще?
2: Вы знаете, очень мало перерабатывается. Если посмотреть, то, что я последнее видел, там буквально и меньше 10%. А ведь мусор — это же тоже источник очень многого сырья, если переработать его
0: вторичный
2: полностью.
0: Вторичный пластик и прочее.
2: Не только вторичный пластик, это и вторичное стекло очень эффективно, и бумага. Понимаете, даже из смешанных там, например, пищевых отходов, это хорошее сырье для компоста. Но сделать так, чтобы логистически это работало, но самое главное — убрать оттуда весь коррупционный, весь вот этот мафиозный, понимаете, составляющий, когда непонятно, что происходит на этих полигонах бытовых отходов.
0: Вот, кстати,
2: хочешь вывезти мусор, это какой-то рэкет. Привези, попробуй, закажи сейчас, если идет стройка, привези этот контейнер, поставь, и появятся сразу там, не знаю, люди, которые будут говорить вот здесь отдельно, а сами, кто привезут контейнер, будут просить, и каждый год цифры увеличиваются в несколько раз.
0: А можно это тоже в Министерство ЖКХ вот как-то вот туда?
2: Естественно, вот поэтому весь комплекс, связанный с обеспечением условий и создание комфортной среды проживания, должно возглавлять и отвечать за него одно министерство, с которого можно спросить, у которого должны быть те средства, которые сейчас государство вкладывает в ЖКХ огромные деньги, но они идут на какие-то конкретные разрозненные программы. А так это будет централизовано. И с применением новых технологий, с учетом того, что мы можем сделать, чтобы у нас не было... вот сейчас началась осень, скоро зима, выпадет первый снег, и у нас опять начнется день жестянщика, день травматолога, да, разбитых там ушибов, там сотрясений мозгов, сосульки, наледь, все-все. И мы каждый год проходим одно и то же. Ну, уже как-то нужно хотя бы там за 200 лет в общем-то, прийти к какой-то другой системе решения этого?
0: Ой, давайте подумаем, по крайней мере, мы, пока министерство еще создается. Вот, но чтобы легче думалось комфортно, послушаем правильный шансон. Прибавьте громкость, друзья.

0: Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». А долго ли, коротко ли время катится, необходимо торопиться. В гостях у нас замечательный спикер, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. Мы уже вот обговорили все. То есть поняли, как у нас ЖКХ, горячая вода, канализационные все эти вопросы, мусор. Ну а сами-то квартиры, Виктор, ведь тоже ведь дороговато. И ипотека такая, ну сейчас не самая комфортная. Что тут делать?
1: Как что делать? Ну, при такой ипотеке это работать на банк, работать на ипотеку, представляете, каждые, считайте, 4,5 года отдавать еще одну квартиру банку только за то, что они тебе дали деньги в рассрочку. Это грабительский процент, это ростовщичество, давайте вещи своими именами называть. Ипотека у нас должна быть народная, она должна быть максимум по 3%. Мы предлагаем вообще сделать так, что если молодая семья там образовалась, ну, что у нас в стране, нет возможности сразу дать молодой семье ключи от своего дома где-нибудь в хорошем месте и сказать, живите.
2: У пруда в Подмосковье.
1: Да, у пруда в Подмосковье. Но сделаем условие, четвертый ребенок появился, вы ничего за него не должны. Живите дальше спокойно. Мы и демографическую проблему решим, и вернем чувство хозяина. У нас это, понимаете, в генах, в крови русских человека заняться своим хозяйством. И даже городские жители, никогда не видевшие грядки, поверьте, на второй-третий год начнут сажать и огурцы, и кабачки посадят, еще и курочек заведут. Это дайте прекрасно возможность. Что касается квартир. Ну, как мы в человениках можем размножаться? А сейчас же понастроили, особенно в пригородах. Ну, мало того, что окна в окна, ну, там же не машину припарковать.
0: Ох, вы прям по-больному.
1: По-большому, да. И мы создаем конфликтную среду. Люди начинают, мы видим, сколько скандалов. За парковки, за то, кто-то что-то здесь оставил.
0: Пожарная машина не может проехать.
1: Ну, а почему? Да потому что нужно застройщикам, во-первых, делать, планировать все так, а государство это должно проверять и сказать, нет, ребята, если вы строите жилищный комплекс на 1000 квартир, будьте добры, стоянки на 2500 машин обеспечьте. Сейчас паркинг, в среднем. И распределите, сделайте места, где хранить спортивный инвентарь, детские коляски, чтобы у нас первый этаж был занят именно под подсобные помещения. Куда положить зимние колеса, куда сделать какой-то, понимаете, всегда в каждой семье проблема, куда деть вещи. Мы вначале их накапливаем в квартире, потом вывозим на дачу, а потом с дачи везем обратно в Москву, чтобы это кинуть в мусор.
0: Ой, круговорот вещей.
1: Круговорот вещей в природе, да. Поэтому понятно, а без решения жилищной проблемы, ну, у нас нет будущего. Мы говорим о том, что нам нужно восполнять и решать демографическую проблему, да, так сказать, заниматься тем, чтобы в семьях было не 1,3, как сейчас по стране, а чтобы у нас хотя бы коэффициент рождаемости был за 4, за 4,5.
2: Ну, нужны предпосылки.
1: Ну, предпосылки такие. Мы должны создать ту среду, в которой человек чувствует себя будет комфортно. Понимаете, а мы сейчас строим джунгли каменные. Люди ходят по городу, друг друга не видят. Хотя людей море. Почему? Ну, потому что мы же запрограммированы жить в большой деревне максимум. И тогда и всех вот этих проблем не будет, одиночества, да, проблем того, что какой-то, понимаете, тоски там, депрессии. Потому что настроят человеников, солнце не видно вообще круглый. Да, теперь уже никто там не думает о нормах, чтобы попадал солнечный свет. Как это сделать? А куда дети пойдут гулять?
0: Транспортная доступность.
1: Транспортная уже доступность. Зачем мы создаем такие зоны напряжения, которые взорвутся? Потому что девелоперам захотелось заработать денег, они взяли дешевый, условно говоря, кусок земли, где раньше были поля в каком-нибудь пригороде, да, подвели туда сети, потому что дешево. И построили вот там, извините меня, 12, 18, 20 этажки.
0: А бывает, знаете как, несколько девелоперов, и вот эти вот застройки между собой никак не связаны.
1: Да, и туда то не подъехать, сюда заехать, здесь стоит забор, тут надо перелазить, здесь люди какой-то лаз, понимаете, там проделали.
2: Понимаем.
1: Да, и вот это все, конечно, ну, мы же можем это сделать.
0: Давайте это сделаем, Виктор.
1: Обязательно надо сделать.
2: Страна-то большая.
1: Надо назвать вещи своими именами. Нужно призвать к ответу тех чиновников, которые осваивают бюджет, и нет никакого результата.
0: знаете, вот пока чиновники будут сидеть и краснеть у радиоприемников, чтобы нас к ответу не призвали, сейчас сделаем небольшую паузу, но потом вернемся.
3: Городские встречи на радио Шансон. Реклама. Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: Украинцы 24-77-0047-19-19. Московская область. Городской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности. Приложение WebJob 18+.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: комфортную среду для появления любви, веры, надежды необходимо, друзья.
1: И детей.
0: Да. Необходимо внимательно слушать эфир радио «Шансон». У нас сегодня в гостях человек, который подсказывает, как же все-таки стоит поступать, член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут. Поговорили мы вот про то, что необходимо действительно создавать комфортную среду для проживания человека, чтобы и дом был хороший, с нормальным количеством и жителей, и парковочных мест для автомобилей этих жителей. Но, вероятно, Виктор, нужен же какой-то сначала план, да, генеральный
2: Конечно.
0: План для всего вот этого.
2: Абсолютно. Не только генеральный план, но и план развития страны, план развития каждого региона, каждого города. И любая застройка, она должна прежде всего вписываться в этот план, чтобы знали все сразу. Вот здесь мы построим, а куда люди будут ходить, отдыхать? А куда пойдут дети? А сколько будет детей? Когда школу построить?
0: А поликлиники
2: хватит?
0: Детский
2: сад, поликлиники, пожалуйста. А куда они пойдут смотреть кино? А куда? А где музыкальные школы? Где спортивные секции будут проводиться? Где ледовые арены. Понимаете, это все должно быть комплексно. А мы, к сожалению, вот с 90-х годов начали вот этой вот, понимаете, хаотичной застройкой, лишь бы продать что-то подороже. А потом люди там купили и думают, да куда же здесь выйти, с собакой негде погулять. А это же все должно быть. Но мы же живем у нас в стране, мы самая большая страна в мире. Но представьте, при наших ресурсах, а самое главное, люди у нас, какие это наше самое главное богатство.
0: Ну, спасибо вам за эти слова.
1: И главное, что в целом в мире-то все это уже придумано, разработано и действует.
2: Это придумано у нас, в России.
1: И у
2: нас есть примеры. Москва это сделала, другие города это добились. Давайте этот стандарт Москвы сделаем так, чтобы в любом, не только областном, но и районном нормальном городе были такие же комфортные условия, такие же дрова, такие же, извините,
1: двора. Вот именно. Хотелось там жить.
2: Вот. И чтобы строилось везде, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, как две черные дыры, туда все со всей страны съезжается, проваливается, исчезает.
0: Вот
2: и молодежь.
0: Многие слушатели сейчас, наверное, так же подумали, вот, куда жаловаться. Да.
2: Да, а вернулось бы все, вернулось бы очень много к себе, где они родились, там они и пригодятся. Ну, давайте сделаем, чтобы можно было у себя, где ты родился, жить в комфортных условиях. Чтобы молодая семья могла спокойно не мучиться, не брать что-то там, понимаете, в аренду какую-то там, однушку эту, а получила нормальное жилье. Ведь это будущее.
1: Вот хочется просто, не знаю, обнять и плакать.
2: Обнять и плакать, да.
0: Вытирая слезу, спрошу, куда пожаловаться?
2: Вот, во-первых, можно пожаловаться. Есть такая у нас в ЛДПР, жалуйтесь в ЛДПР, посмотрите в социальных сетях. Мы принимаем все запросы, их обрабатывают, их отвечают. Были у нас и приемные лидера партии, и там тоже очень много было сделано. Ну и, пожалуйста, всем, кто желает, ищите Виктор Бут в социальных сетях, подписывайтесь на мои каналы, и если будут у вас вопросы, комментарии, присылайте.
0: Вы знаете, у нас еще вопрос такой. Мы тут до вашего визита обсуждали, где отдыхать. Вот где вам нравится отдыхать? Какие места вы можете порекомендовать?
2: Наверное, отдых – это прежде всего не география, а психология. Мы иногда часто приезжаем, например, на Байкал, а все проблемы привезли с собой.
1: У себя-то
2: такой большой
1: мы везем
2: чемодан.
1: С собой, да.
2: Вот. Поэтому, наверное, отдых начинается внутри. Вот как только у тебя там что-то кликнуло, иногда можно, знаете, в родном доме отдохнуть так, что не отдохнешь ни на каком курорте, а люди приезжают с курортов, и тогда им еще надо отдыхать дома. Они настолько устали.
0: От отдыха, да.
2: Да. Но на самом деле у нас такая прекрасная страна. Вы знаете, вот довелось поездить. Но на Байкале это просто душа поет. А наш север, понимаете? А вот даже средняя наша равнина. Вот отъедь в Тверскую область, зайдешь в эту березовую рощу. Вот сердце как-то, понимаете, внутри поет. Вот это наше. А какая там энергия идет.
0: Ой, спасибо вам за ту энергию, за ту информацию, которую вы сегодня принесли. Пусть все у вас получится.
2: Мы ну и всем думаем. Слушателям, действительно, любви, удачи, надежды. Мы со всем справимся. Мы, русский народ, когда мы едины, мы не только непобедимы, но мы еще всегда что-то такое придумываем.
0: Придумывайте, и пусть вам сопутствует удача. Дорогие друзья, у нас в гостях был член Высшего совета ЛДПР, кандидат в депутаты Госдумы России, депутат Ульяновского законодательного собрания Виктор Бут. Мы прощаемся до завтра. Юлия Степанова.
1: Роман Шах. Да, в следующем часе встречайте Риту Виноградову.
0: Ну, а пока давайте потанцуем. Все-таки у нас замечательный час получился. Всего доброго. Любите и будьте любимы. Пока.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10, днем будет малооблачно и плюс 17.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Рояль», «Дзержинец» и «ЦУМ». Акция действует до 1 октября 2026 года.
7: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Спасибо.
9: Спасибо вам.
10: Благодарю вас.
8: Спасибо
10: вам
8: большое.
10: Спасибо
8: большое. Вы вам благодарны.
11: Большое спасибо.
12: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
13: 18+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Здравствуйте. Это новости на радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. В студии Наталья Самородова. Министерство транспорта утвердило дизайн дорожного знака, который обозначает парковочные места для многодетных семей. Оформление знака выбрали по итогам голосования. Большинство выбрало вариант с белой буквой «П» на синем фоне и изображением семьи с тремя детьми под ней. Сейчас Минтранс вносит изменения в правила дорожного движения, а затем скорректирует соответствующий ГОСТ. Новый дорожный знак будут размещать у поликлиник, школ, детсадов и торговых центров. Какие штрафы будут применяться за стоянку машин на местах для многодетных семей, пока неизвестно. В Нижнем Новгороде на территории больничного комплекса «Квартал здоровья» заработала новая вертолетная площадка. Теперь тяжелых пациентов смогут быстрее эвакуировать как в областную детскую больницу, так и в Нижегородский кардиоцентр. Новая вертолетная площадка окажется полезной не только пациентам, но и самим врачам, если где-то вдали от Нижнего Новгорода нетранспортабельному больному срочно нужен доктор. Как отметил замгубернатора Андрей Чечерин, запуск новой вертолетной площадки – значимый вклад в то, чтобы медицинская помощь становилась еще быстрее и доступнее. Более двух десятков социальных объектов в Нижегородской области досрочно получили тепло. Его запустили по заявкам руководителей учреждений, сообщает объединенный коммунальный оператор. Начать отопительный сезон, напомню, планируется 21 сентября, но дату могут скорректировать, если наступит резкое похолодание или потепление. Первые заморозки в Нижегородской области прогнозируются в конце сентября. При этом предстоящая осень, по оценкам метеорологов, будет теплее климатической нормы или близкой к ней. В текущем сезоне бабье лето будет носить неустойчивый характер. Периоды сухой и теплой погоды будут чередоваться с осадками и усилением ветра из-за высокой активности атлантических циклонов. И в завершение о курсе валют. Доллар сегодня стоит 84 рубля 24 копейки, евро 97.30. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

Михаил Круг, «Падал снег». Ну, про снег пока думать больно, поэтому пока не будем. Мы еще к осени не адаптировались, то тепло, то прохладно. Вечером уже темнеет рано, организм не понимает, что происходит. Что точно нужно сделать? Это, конечно, послушать любимую музыку на радио «Шансон». С вами Рита Виноградова. Добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирайте «Wildberries». Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте «ВБ-джоб».
3: ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении «ВБ-джоб» 18+.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

есть люди, которые говорят, любовь — это когда тебе спокойно. А есть те, кто считает, что любовь — это когда внутри все переворачивается. И чувства, и эмоции. Каждый формулирует это по-своему, но точно хочется пожелать одного, чтобы рядом с вами был человек, с которым хорошо быть самим собой. Без игры, без напряжений, который все-таки вовремя возьмет ответственность и умчит вас на белой карете.

0: белой карете. Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Внимание, акция! Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Стих «Юникорн». Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
3: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: когда появляется романтика, вечер становится более гармоничным. Андрей Бандера с нежной композицией «Любимая». Мы вместе продолжаем настраиваться на позднюю осень. 14 ноября в столичной лайф-арене пройдет легендарный праздник «Эх, разгуляй». Это событие создано для встречи вас, дорогие радиослушатели, с любимыми артистами, для танцев и отличного настроения. На сцену выйдут Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Возрастное ограничение 12+. А сейчас послушаем неповторимого участника Михаил Шуфутинский «Последний полет». Музыки много, шансон один.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с тобой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Дуэт Михаил Барский и Ольга Алмазова на незнакомой ветке. И все-таки мы пойдем тем самым известным маршрутом, который делает нас более счастливыми и радостными. Уже следующий музыкальный посвятим вашим историям, событиям. В программе много согревающих композиций. И я, Рита Виноградова. Красивого вечера каждому, кто на волне. А далее «Озеро любви» нам подарит Тамара Кутица.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10, днем будет малооблачно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что-то

ждали, и это случилось. Пришло время на радио «Шансон», когда мы становимся буквально родственниками и объединяемся вместе в программе «Только для вас». Кому-то хочется передать привет человеку, который далеко, кого-то поздравить с днем рождения, кому-то, может быть, признаться в чувствах. В этом и есть особенная сила таких сообщений. Они остаются не только в эфире, они остаются где-то внутри у того, кому предназначены. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите, пожалуйста. И сейчас у нас как раз такое письмо прилетело. Мой любимый Владимир Абрамов, я хочу, чтобы ты всегда знал, как много для меня значит твоя любовь. Ты тот человек, рядом с которым спокойно. Спасибо тебе за твою силу, за твою верность и за то, что рядом с тобой я могу быть собой. Береги себя, пожалуйста. И просто помни, где бы ты ни был, есть человек, который любит тебя, ждет и всем сердцем желает тебе счастья. Твоя Лада. И песня специально для вас.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: налей, сынок.
1: Только для вас.
2: Продолжаем самое интересное и теплое время в эфире. Это ваше сообщение. Давайте читать, кто сегодня признается в любви, кого обнимаем, кого поздравляем. Вообще, конечно, всем хочется пожелать хорошей солнечной осени. И переходим к главному. Хочу передать привет моему зятю Никите Исаеву. Надеюсь, скоро приедешь мне баню строить. Удачной тебе дороги. Никит, звание зятя нужно отстаивать трудом, поэтому мы в тебя верим. Здравствуйте, любимый шансон. Валера, я всегда тебя жду дома и очень люблю. Надя подписалась. А как важно, чтобы был тот человек, который тебя ждет. Поэтому Валере повезло, и мы радуемся за вас. Привет из деревни Тараскова Нарофоминского района. Все, кто умеет дружить и ценит настоящую дружбу, наполняйте бокалы. Сегодня у нашего друга Чижикова Александра день рождения. Поздравляем его, полковника МЧС, замечательного семьянина и верного друга, с очередным днем рождения. Саша, желаем тебе, чтобы искренне любящих тебя людей становилось только больше. Здоровья тебе. Мы с тобой, с днем рождения. Ура, семья Гуриных. И следующая прекрасная композиция специально для вас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом.

хороший вечер нужно проводить в замечательной компании «Радио Шансон». Прямо сейчас мы передаем привет и плюс 7-909-955-103-0. Жду ваши поздравления и признания. Добрый вечер, «Радио Шансон». Сегодня у моего младшего сына Жукова Ивана день рождения. Хочу поздравить его. Пожелаю всего хорошего, любви, мира. Жукова Юлия из города Подольска. Привет любимому мужу Никите. Мы вместе с сыновьями ждем его домой с любовью, написала Ольга. Добрый вечер, «Радио Шансон». Сегодня у нашей мамы, жены, бабушки Любови Ганжа день рождения. Поздравляем ее и желаем здоровья и исполнения желаний. Спасибо от семьи Ганжа. Всегда пожалуйста. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всего самого-самого лучшего. Хочу передать огромный привет, слова любви моему самому дорогому человеку, любимому мужчине, Белоусову Денису Сергеевичу из города Лессибирск. Спасибо тебе за твою заботу, крепкое плечо и за то, что ты делаешь меня счастливой каждый день. Как же это важно, да, чтобы каждый день был человек, который делает нас счастливыми. Люблю тебя всем сердцем. Включите, пожалуйста, для него хорошую песню. И следующая хорошая песня от Евгения Кемеровского про настроение, которое сейчас у нас у всех. Всем прекрасного вечера и больше тепла и уюта.

я поздравляю всех сегодняшних именинников и себя. Мне сегодня 34. С уважением, Александр. Радио Шансон поздравляет Александра. Счастья вам и сияющих глаз от любви. Хочу передать привет моим друзьям, которые едут на море, а меня не позвали. Никита, Серега, Марина, Дима и Слава, я помню все. Удачной вам дороги. Но мы уже сомневаемся, друзья ли это. Понимаем вашу печальную радость за друзей. В любом случае, желаем удачной дороги и хорошего отдыха. Здравствуйте, любимое радио. Мне сейчас, как, впрочем, и всегда, очень грустно и одиноко. Создайте, пожалуйста, родийную службу знакомств. Я думаю, меня многие поддержат. Спасибо за хорошую музыку от Марины из Москвы. Марин, сайт знакомств – это хорошо, мы обязательно подумаем. Но нужно поднимать настроение с помощью все-таки активности, да, сходить на прогулку, погода пока позволяет, на танцы, порадовать себя просто так. Следующее сообщение. Привет, Шансон, передайте привет мужу, с днем рождения его. Меня зовут Юлия, хочу поздравить своего мужа Куропатова Владимира с годовщиной свадьбы. 5 лет счастья и любви за тобой, как за каменной стеной. Ребят, мы вам желаем, конечно, много любви, понимания, терпения и всего самого хорошего.

Самые важные слова звучат в программе только для вас. Плюс 7 909 955 103 и 0. Очень пролетает быстро время, поэтому успевайте, пожалуйста, пишите. Обычный смс, портал Макс. Добрый вечер, радио Шансон. Поздравьте мужа, отца и дедушку Хомякова Виталия Ивановича с днем рождения. Он сегодня круглый отличник, 55. Здоровья и всех благ ему, написала жена Елена. И мы, конечно, радио Шансон присоединяемся и желаем всего самого-самого замечательного. Привет Дмитрию Сергеевичу, люблю тебя, дорогой мой человек. Вот такое сообщение пришло. Пожалуйста, подписывайтесь обязательно, если это не инкогнито. Передаю привет своему мужу Сергею. Сереж, спасибо тебе за то, что ты всегда рядом. Люблю тебя, твоя Оля. Еще одно сообщение. Хочу поздравить мою маму с днем рождения. Мамочка, я не всегда говорю тебе, как сильно тебя люблю и как благодарна тебе за все, но ты

Гуляев Александр из Владимира передает привет Сюськину Алексею и Судогды. Леш, самый лучший командир подразделения особого риска из МЧС Владимирской области. Желаю ему меньше дыма, больше звезд и здоровья в полный рост. Пламенный привет своему супругу Расулову Константину и деткам Валерочке, Кристюше. Они самое дорогое, что у меня есть. Спасибо, что вы в моей жизни. Желаю прекрасного вечера. Супруга и мамочка Люсяшка подписалась. Передайте привет моему деду Егору Прохорову, моей тете Марине, моему братику, братишке любимому Никите Исаеву и его будущей невесте, красавице Ольге. Добрый вечер. Хочу поздравить свою супругу Куропатову Юлю с годовщиной свадьбы. Желаю здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть все мечты сбудутся. Муж Владимир. Я считаю, что час приветов состоялся. Был очень искренний. За это я вас благодарю. И пусть все, что пожелали, обязательно исполнится.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10, днем будет малооблачно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

Столице 22 часа 4 минуты. Евгений Григорьев в начале часа со своим неповторимым музыкальным почерком. Говорят, что начать новое никогда не поздно. Можно ли считать новым, что я купила абонемент в фитнес-клуб и ни разу не сходила туда? Но завтра, знаете, последний день действующий. Может быть, все-таки попытать судьбу? Я хочу вам пожелать в первую очередь сил для новых начинаний и послушать хорошую музыку на радио «Шансон». Пора домой!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

0: кружится голова.
1: Уникальная душевность от Владислава Медяника. Здесь на волне радио «Шансон». Музыка для тех, кто любит, вспоминает, ждет. И, может быть, сегодня вечером немного скучает. Далее в эфире хит под названием «Жиганская». Музыки много. «Шансон» один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод АСК «Красная Сормова» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей-монтажников.
7: «Стройфлот» – гордость поколений.
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
10: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
11: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
12: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
15: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
16: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав. Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: ведь я же еду не туда.
1: А как бы хорошо ни было где-то еще, все равно есть особенное чувство, когда возвращаешься домой. Можно закрыть дверь, поставить чайник, переодеться во что-нибудь удобное и наконец-то перестать куда-то торопиться, по-настоящему расслабиться, выдохнуть. Я желаю вам возвращаться туда, где спокойно, где вас ждут, любят, где можно быть самим собой. А если вы пока еще в дороге, или, может быть, так получилось, что работаете в этот поздний час, пусть время пройдет самым великолепным настроением.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Эстрада Рай в эфире радио Шансон. Время укреплять иммунитет, чтобы не пить горьких лекарств. А в завершении часа хочется сказать, что иногда мы не знаем, что будет завтра. И, наверное, это даже хорошо, поэтому я желаю вам сегодня не бояться неизвестности. Может быть, за поворотом вас ждет именно то, чего вам сейчас не хватает. С вами была сегодня Рита Виноградова. Доброй ночи.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10, днем будет малооблачно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: из салонов «Камнеград». 234-03-77.
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ТСК «Красное Сормово» приглашает на работу маляров, сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей, монтажников.
1: «Стройфлот». Гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет малооблачно, плюс 6 градусов. Завтра утром ожидается ясная погода и плюс 10, днем будет малооблачно и плюс 17.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

приехал сюда, захотел миллион.

не понять им, что я не виновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всего.

свету кручусь, заметая следы. Третий день проживаю я в Чили, мне пока что везет.

0: прежде. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ООО «ВВ» Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, пуженину с чесноком.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Считай, по-нашему, мы выпили немного. Не врули, Бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок,

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. Окурок

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне.

0: дома.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ, ОГРН, 24-77-047-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Колесна. Подробности в приложении VBJob, 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. И от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Денисом. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Мне московскую полночь пробили кураты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ФБ-джоб.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ФБ-джоб. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дай же мне оглядеться, чтобы снова вернуть, чтобы снова

0: Радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Пахнешь лимонадом и дождем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам, жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай, выбирай, выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.